0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Четверг, 18 июня, ожидается облачная ненастная погода. На протяжении суток будут идти небольшие дожди. Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду, вечером слабый. Давление 737 миллиметров, будет расти. Температура ночью 9-11, а днем 13-15 градусов тепла. В пятницу, 19 июня, переменная облачность. Утром и днем также пройдут дожди, днем до плюс 22 градусов. В выходные погода улучшится, в субботу днем до плюс 23 и без осадков. В воскресенье уже до плюс 26. И во второй половине дня возможен дождь с грозой. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Дорожные новости.
4: Нефтеперерабатывающим заводам разрешили снизить качество выпускаемого топлива. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В навигаторе «Дубль ГИС» появилась функция, которая поможет реже стоять на светофорах. Она подскажет оптимальную скорость, чтобы попасть на зеленый. Для этого система отслеживает цикл сигналов светофоров, расстояние между перекрестками, текущую и разрешенную скорость. Чаще всего система рекомендует езду в диапазоне от 45 до 60 км в час, но может советовать и меньше. Рекомендацию превышать скорость она не дает. Пока функция работает только в Москве и Новосибирске. Нефтеперерабатывающим заводам разрешили снизить качество выпускаемого топлива. Некоторые из них перейдут на выпуск топлива стандарта Евро-3 вместо нынешнего Евро-5. Это позволит увеличить объемы выпуска топлива и избежать дефицита. Критического вреда автомобилю топливо стандарта Евро-3 не наносит. У современных автомобилей могут быстрее забиваться катализатор и топливные форсунки. Но для этого на таком топливе нужно накатать несколько десятков тысяч километров. Владельцы старых автомобилей изменений вообще не заметят. Больше трети регионов России убыточны по ОСАГО. Статистика рассчитывается сравнением двух показателей. С одной стороны, доходы от продажи полисов, с другой – расходы на выплаты с учетом расходов на ведение дел. Хуже всего ситуация в Ингушетии. Здесь страховые выплачивают в 7 раз больше денег, чем собирают от продажи полисов. Также плоха ситуация во многих регионах Северного Кавказа, Дальнего Востока и не только. Фактически, ОСАГО в проблемных регионах выплачивается за счет всех остальных. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
3: Радио Infinity.

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: А в этот день события, ставшие историей. 18 июня 1889 года была запатентована детская коляска. Настоящая мода на детские коляски возникла в середине 19 века, когда английская королева Виктория, многодетная мама, захотела сама гулять со своими малышами по Королевскому парку. Вскоре мода на коляски распространилась во всех аристократических кругах Европы. В первых колясках к корзинке или коробу прикреплялись 3 или 4 колеса, а также приделывалась специальная ручка, чтобы ее можно было вести за собой. В коляске запрягали пони, козу или собак, чтобы они катали детей. 18 июня 1889 года в Балтиморское патентное бюро в США пришел Уильям Ричардсон с идеей, свершившей очередную революцию в истории колясок. Он придумал реверсивную модель коляски, в которой ребенок мог сидеть как лицом к возившему коляску, так и спиной к нему.
11: 18 июня 1880 года в Москве открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. В 1860 году по инициативе выпускников Царско-сельского лицея, где учился Александр Пушкин, начался сбор средств на сооружение памятника поэту. Но собранных денег было недостаточно, поэтому в 1870 году была проведена новая подписка по сбору средств. В итоге удалось собрать более 160 тысяч рублей. В конкурсе проектов памятника первая премия досталась скульптору Александру Опекушину. 5 лет ушло на изготовление модели статуи, ее отливку, изготовление пьедестала из гранита и окончательный монтаж. Во время открытия вокруг площадки памятника на шестах были установлены белые щиты с вытесненными золотом названиями произведений великого поэта. Тверской бульвар украсили гирляндами живой зелени. Народ раскупил у торговцев все ландыши и фиалки и забрасывал ими пьедестал монументов.
10: А в этот день события, ставшие историей.
2: Радио «Инфинити».

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: всех знаков увеличится интерес к тайнам человеческой психологии. В попытках узнать, что скрывает тот или иной человек, самое главное – не переусердствовать, не спровоцировать гнев со стороны объекта своих экспериментов.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня придется юлить и выкручиваться. Не сумев самостоятельно решить какой-то важный вопрос, вы обратитесь за помощью к более опытному коллеге, и чтобы уговорить его вам посодействовать, не поскупитесь на лесть и комплименты.
0: Тельцам в этот день очень пригодятся навыки коммуникативного общения. Когда в вашем офисе появится внешне суровый и очень загадочный человек, вы призовете на помощь всю свою дипломатичность и сможете расположить его к диалогу.
2: Близнецы в этот день проявят себя как очень строгие родители. Узнав об очередных проказах своих детей, вы придумаете для них суровое наказание. На время заберете у них телефоны, планшеты и прочие устройства, необходимые для виртуальных контактов.
0: Ракам сегодня не стоит соглашаться со всеми, что советуют окружающие. Многие рекомендации, полученные вами в этот день, будут как раз-таки предназначены для того, чтобы окончательно сбить вас с толку.
2: У львов сегодняшний день пройдет в авральном режиме. Вы изрядно устанете от бесконечных телефонных звонков, электронных посланий и прочего информационного потока, а потому вечером захотите изолироваться от внешнего мира в компании любимой книги.
0: Дев в этот день ожидает досадная неудача в намеченном деле. Избежать неприятностей не поможет даже ваш высокий профессионализм, так как проблемы возникнут по вине внешних факторов, которые вам не подвластны.
2: Поведение весов будет излишне принципиальным. Окружающим покажется странным, что вы откажетесь принять материальную помощь от близких членов семьи, так как предпочтете самостоятельно справляться с финансовыми проблемами.
0: Успех скорпионов в этот день во многом зависит от правильного выбора потенциальных союзников. Постарайтесь, чтобы при выполнении ответственного проекта рядом были только те из коллег, кого отличает высокий профессионализм и лучшие человеческие качества.
2: Для стрельцов существенно повышается риск травм, падений и ушибов. Чтобы неприятности миновали вас стороной, откажитесь от прогулок по малознакомым местам и примите дополнительные меры предосторожности в процессе своей жизнедеятельности.
0: Козерогам не рекомендуется в этот день принимать решения под властью своих сильных эмоций. Прежде чем рубить с плеча, дайте себе немного остыть или, что еще более правильно, отложите все окончательные выводы хотя бы до завтра.
2: Водолеи уже в эту пятницу займутся отдыхом и весельем. Пока будет отсутствовать шеф, вы очень быстро закончите свои служебные дела, а затем поспешите домой, чтобы подготовиться к встрече с друзьями.
0: Рыбы сегодня заметят приятные метаморфозы в своей наружности. Приняв к сведению, что летом ваша фигура стала намного стройнее, вы решите примерить наряд, который долгое время пылился в шкафу и вызывал у вас ненависть к своему лишнему.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. Четверг, 18 июня, ожидается облачная ненастная погода. На протяжении суток будут идти небольшие дожди. Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду, вечером слабый. Давление 737 миллиметров, будет расти. Температура ночью 9-11, а днем 13-15 градусов тепла. В пятницу, 19 июня, переменная облачность. Утром и днем также пройдут дожди, днем до плюс 22 градусов. В выходные погода улучшится, в субботу днем до плюс 23 и без осадков. В воскресенье уже до плюс 26. И во второй половине дня возможен дождь с грозой. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: пользователь избалован выбором. А значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Средний тестовый балл единого государственного экзамена по русскому языку в 2026 году вырос до 63, об этом сообщили в Рособорнадзоре. В основной день ЕГЭ по русскому языку экзамен сдавали почти 662 тысячи человек. По данным ведомства, средний балл увеличился по сравнению с прошлым годом. Результат в 61 балл и выше получили около 376 тысяч участников. Это на 56 тысяч больше, чем годом ранее. В Рособорнадзоре также отметили, что доля выпускников, не преодолевших минимальные пороги, практически не изменилось. Минимальные 24 балла, необходимые для получения аттестата, они набрали 1% участников, а порог в 36 баллов для поступления в ВУЗ не преодолели 3% сдававших. В 2026 году сайты и приложения для знакомств являются одними из самых популярных у мошенников инструментов для обмана. Об этом предупредили специалисты МВД Российской Федерации. По их словам, мошенники начинают переписку с потенциальной жертвой, создавая видимость искреннего интереса к ней. Затем злоумышленники устанавливают доверительный контакт и предлагают пользователю якобы перспективный способ заработка или эксклюзивные возможности вложения денежных средств, такие как вложение в криптовалюту или участие в закрытом инвестиционном проекте. В МВД предупредили, что для того, чтобы убедить жертву в успехе, мошенники могут демонстрировать фиктивный рост дохода в личном кабинете, фейковые графики и отчеты, а также использовать ряд других подобных ухищрений. И в завершении выпуска. 6-летний мальчик из Норвегии во время школьной экскурсии случайно обнаружил 1300-летний меч, который мог принадлежать воину эпохи викингов, пишет Good News Network. Сначала находка выглядела как обычный кусок старого железа, однако учителя связались со специалистами по охране культурного наследия. После осмотра эксперты подтвердили, что предмет представляет историческую ценность. По мнению исследователей, меч может относиться к раннему периоду эпохи викингов. После исследования меч передали в Музей культурной истории в Осло, где специалисты займутся его консервацией и дальнейшим изучением. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелан J6 поступил в продажу. Это первая модель новой российской марки. Машину на базе J-Q выпускают на заводе в Ленинградской области. J6 – это компактный кроссовер, который составит конкуренцию Havail Jolion и Tenet T4. Он оснащается роботизированной коробкой передач. Привод передний, цена в базе 2 миллиона 300. «Москвич» оснастит кроссовер М70 полным приводом. Сейчас новая версия проходит сертификацию. Напомним, в этом году «Москвич» вывел на рынок две новые модели. Они комфортнее и дороже прежних, выпущены в сотрудничестве с новым партнером. На первом этапе М70 был доступен только с передним приводом. Скоро появится полный. Перечень автомобилей для такси добавили еще одну модель – G-Tour X70. Уже давно продается в России, но местную сборку на заводе в Калининграде наладили недавно. Машина стоит около 2,5 миллионов рублей и ориентирована на такси класса «Комфорт Плюс». Среди конкурентов этой модели – Tenet T7 и Havail F7. Недавно в России стартовали продажи Mazda CX-50. Кроссоверы возят из Китая. По современным меркам они выглядят устаревшими. Экраны в салоне небольшого размера, набор функций не слишком богатый, нет даже обогрева. Но консервативных автолюбителей порадует аналоговое управление функциями и привычная японская эргономика. Подробнее в тест-драйве Mazda CX-50 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто.
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
7: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Радио Инфинити».

0: не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Радио Инфинити».

0: С тым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Россияне могут получить около 22 тысяч рублей по больничному при увольнении в июне, рассказал газете «РУ» кандидат экономических наук Игорь Балынин. Россияне могут получить пособие по временной нетрудоспособности даже после увольнения с работы. Такая возможность сохраняется в течение 30 календарных дней после прекращения трудовых отношений. Если бывший сотрудник заболел или получил травму в течение месяца после увольнения, ему положено пособие по временной нетрудоспособности. При этом размер выплаты рассчитывается, исходя из среднего заработка за два календарных года, предшествующих году болезни, и составляет 60%, независимо от страхового стажа.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Одними из самых популярных зарубежных направлений, в которых российские туристы могут бюджетно отдохнуть, стали Беларусь и Абхазия. Один день пребывания в этих странах обойдется семье примерно в 5-7 тысяч рублей. Об этом сообщил директор по продажам компании Cruise Travel Сергей Самохвалов. По словам специалиста, среди популярных недорогих направлений также оказался Узбекистан. При этом страна начала активно продвигать туризм, разрабатывать маршруты для путешественников и готовить отели приему туристов. Нормальная экскурсионная программа стартует в районе от 20 тысяч на человека. Добавляйте сюда билеты, трансфер и гостиницу, и это будет где-то в районе 70-80 тысяч на человека в неделю. Это достаточно приемлемо, отметил эксперт.
0: Деньги дороги, как память.
1: Российские школьники потратили на образ для выпускного от 10 до 20 тысяч рублей. Об этом газете «РУ» стало известно из исследования сервиса «Сдэкшоппинг». Аналитики выяснили, что большинство школьников подходят к выбору наряда заранее. 51% начинают поиски за 2-3 месяца до праздника, а 15% готовятся еще с начала учебного года. Самыми популярными площадками для покупки остаются магазины одежды и бутики, а также маркетплейсы. Средний бюджет на выпускной образ у большинства респондентов составил от 10 до 20 тысяч рублей, так ответили 25% участников опроса. Еще 23% потратили от 5 до 10 тысяч рублей, при этом наряд для 11-классников в среднем обходится дороже. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Сегодня день рождения детской коляски. Настоящая мода на коляски возникла в 1840 году, когда английская королева Виктория, мама 9 детей, захотела сама гулять со своими малышами по королевскому парку. Вскоре мода на коляски распространилась во всех аристократических кругах Европы. В первых колясках к корзине или коробу присоединялись 3 или 4 колеса, а также приделывалась специальная ручка, чтобы ее можно было вести за собой. В коляске запрягали пони, козу или собак, чтобы они катали детей. Были высокие коляски на тонких колесах, чтобы легко было катить по плохой дороге, и низкие на маленьких колесиках, которые лучше ездили по ровной поверхности. Коляски делали на заказ, и по своей форме они были похожи на транспорт для взрослых, кареты или дилижансы. 18 июня 1889 года Уильям Ричардсон совершил революцию в истории колясок. Он придумал реверсивную модель, в которой ребенок мог сидеть как лицом к везущему коляске, так и спиной к нему. Кроме того, Уильям включил в свою модель оси, что добавило коляске маневренности. Детская коляска облегчила прогулки с маленьким ребенком на свежем воздухе, сделала нахождение малыша на улице комфортным и безопасным.
1: Радиостанция «Инфи».

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Четверг, 18 июня, ожидается облачная ненастная погода. На протяжении суток будут идти небольшие дожди. Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду, вечером слабый. Давление 737 миллиметров, будет расти. Температура ночью 9-11, а днем 13-15 градусов тепла. В пятницу 19 июня переменная облачность. Утром и днем также пройдут дожди, днем до плюс 22 градусов. В выходные погода улучшится, в субботу днем до плюс 23 и без осадков. В воскресенье уже до плюс 26. И во второй половине дня возможен дождь с грозой. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити» –

0: гостях у Тяпкина.
1: Садоводы и огородники, идите в ногу со временем. В нашем магазине вы можете приобрести черенки бананов и кокосов, а также манго, киви, кофе, какао и многое другое. Встретим глобальное потепление достойно.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: Не знаю, как вы, а я до выращивания экзотики пока...

знаете, а я знаю. Но и то не всегда могу этого избежать. Но знанием своим все же поделюсь. Причин, которые могут вызвать изменение внешнего вида корнеплода, несколько. Ранние сроки посадки. По наблюдениям опытных огородников, морковь

глинистые почвы, насыщенные кислородом. Если у вас тяжелая глинистая почва, во время роста овощ может столкнуться с чрезмерной плотностью грунта, твердыми комочками. Натолкнувшись на препятствие, корнеплод искривляется. Это приводит к появлению нескольких точек роста, из которых и вырастают новые конечности. Повреждение корня в самом начале формирования морковки

0: Житейская мудрость.
1: Если утром травы сильнее обычного пахнут, будет дождливо. Будьте здоровы! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио Инфинити.

0: ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Кофемашина в форме термоса от Xiaomi. Компания Xiaomi представила свою первую портативную кофемашину под брендом Midea в формате термоса. Устройство помещается в автомобильный подстаканник и работает от встроенного аккумулятора. Внутри электромагнитный насос с давлением 20 бар, профессиональный стандарт для эспрессо и керамический нагревательный элемент. Работает как с кофейными капсулами, так и с молотым кофе. Время приготовления одной порции 45 секунд. Доступны режимы горячей и холодной экстракции. Аккумуляторная батарея емкостью 7500 мАч заряжается через USB-C мощностью 45 Вт. От 20 до 80% за 30 минут, полная зарядка за 80 минут. При использовании предварительно нагретой воды энергия тратится только на насос. Одного заряда хватает на 400 чашек. Корпус защищен по стандарту IP55, пылезащита и защита от брызг. В комплекте чехол-подставка из алюминиевого сплава, металлический фильтр, мерная ложка и термокружка из нержавеющей стали. В отличие от большинства портативных кофеварок, обычно 15 бар, Xiaomi Midea выдает 20 бар, давление, необходимое для качественной пенки крема эспрессо. Электромагнитный насос работает тише роторного и не требует смазки. Керамический нагреватель регулятором удерживает температуру воды 92 градуса с точностью плюс-минус 1 градус Цельсия, что критично для стабильной экстракции. Двойная камера заваривания позволяет переключаться между использованием стандартных кофейных капсул, например, Nespresso совместимых, и засыпкой молотого кофе. Металлический фильтр идет в комплекте. О глобальном запуске не сообщается, но по опыту Xiaomi новинка может появиться на китайских маркетплейсах и других площадках через 1-2 месяца. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Здесь и сейчас. Радиостанция Infinity.

0: рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: всех знаков увеличится интерес к тайнам человеческой психологии. В попытках узнать, что скрывает тот или иной человек, самое главное – не переусердствовать и не спровоцировать гнев со стороны объекта своих экспериментов.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня придется юлить и выкручиваться. Не сумев самостоятельно решить какой-то важный вопрос, вы обратитесь за помощью к более опытному коллеге, и чтобы уговорить его вам посодействовать, не поскупитесь на лесть и комплименты.
0: Тельцам в этот день очень пригодятся навыки коммуникативного общения. Когда в вашем офисе появится внешне суровый и очень загадочный человек, вы призовете на помощь всю свою дипломатичность и сможете расположить его к диалогу.
2: Близнецы в этот день проявят себя как очень строгие родители. Узнав об очередных проказах своих детей, вы придумаете для них суровое наказание. На время заберете у них телефоны, планшеты и прочие устройства, необходимые для виртуальных контактов.
0: Ракам сегодня не стоит соглашаться со всеми, что советуют окружающие. Многие рекомендации, полученные вами в этот день, будут как раз-таки предназначены для того, чтобы окончательно сбить вас с толку.
2: У львов сегодняшний день пройдет в авральном режиме. Вы изрядно устанете от бесконечных телефонных звонков, электронных посланий и прочего информационного потока, а потому вечером захотите изолироваться от внешнего мира в компании любимой книги.
0: Дев в этот день ожидает досадная неудача в намеченном деле. Избежать неприятностей не поможет даже ваш высокий профессионализм, так как проблемы возникнут по вине внешних факторов, которые вам не подвластны.
2: Поведение весов будет излишне принципиальным. Окружающим покажется странным, что вы откажетесь принять материальную помощь от близких членов семьи, так как предпочтете самостоятельно справляться с финансовыми проблемами.
0: Успех скорпионов в этот день во многом зависит от правильного выбора потенциальных союзников. Постарайтесь, чтобы при выполнении ответственного проекта рядом были только те из коллег, кого отличает высокий профессионализм и лучшие человеческие качества.
2: Для стрельцов существенно повышается риск травм, падений и ушибов. Чтобы неприятности миновали вас стороной, откажитесь от прогулок по малознакомым местам и примите дополнительные меры предосторожности в процессе своей жизнедеятельности.
0: Козерогам не рекомендуется в этот день принимать решения под властью своих сильных эмоций. Прежде чем рубить с плеча, дайте себе немного остыть или, что еще более правильно, отложите все окончательные выводы хотя бы до завтра.
2: Водолеи уже в эту пятницу займутся отдыхом и весельем. Пока будет отсутствовать шеф, вы очень быстро закончите свои служебные дела, а затем поспешите домой, чтобы подготовиться к встрече с друзьями.
0: Рыбы сегодня заметят приятные метаморфозы в своей наружности. Приняв к сведению, что летом ваша фигура стала намного стройнее, вы решите примерить наряд, который долгое время пылился в шкафу и вызывал у вас ненависть к своему лишнему

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области Вита Хомутова провела в Дорогобужском округе совещание, посвященное вопросам защиты детства. В совещании, которое прошло на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Родник», приняли участие заместители глав, курирующих социальную сферу, сотрудники органов системы профилактики Дорогобужского, Сафоновского и Холмжерковского округов, специалисты Министерства соцразвития Смоленской области и представители благотворительного фонда «Дети наши». Место проведения было выбрано не случайно, ведь в роднике находятся дети из разных округов Смоленщины. Вита Михайловна подчеркнула, что государственная политика страны в сфере защиты детства основана на принципе «семьи сбережения». Данный подход является одной из стратегических инициатив уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Сохранение кровной семьи – одна из приоритетных задач в работе органов системы профилактики. Участники совещания обсудили индивидуальные ситуации по семьям детей, помещенных в центр «Родник», проанализировали эффективность мер, направленных на оказание помощи конкретным семьям, находящимся в кризисной ситуации, и выработали предложения по организации профилактической работы с ними. Представители Дорогобужского муниципального округа приняли участие в торжественном форуме «Мой бизнес. День предпринимателя 2026». Особой частью форума стала выставка муниципальных образований, где каждый округ представил подарочную корзину с продукцией местных товаропроизводителей и мастеров. Дорогобужане достойно представили продукцию, произведенную на территории муниципалитета. В состав экспозиции вошли товары и изделия. ООО ТД «Вец Сдор Продакт» производят лакомства и корма для животных, ветпрепараты и оборудование, инструменты, мебель и многое другое. ИП «Козлов Павел Владимирович» делает футболки и другую текстильную продукцию. ИП «Игнатенко Ольга Владимировна» занимается продажей цветов и комнатных декоративных растений. ИП «Володина Зульфия Каримовна» производит хлеб и кондитерские изделия, торты и пирожные. Общество с ограниченной ответственностью «Магрин» изготавливает уникальный негорючий листовой материал «Магринит». Ну и самозанятые мастера Алена Васькина, ремесленница и мастерица, делает прекрасные кокошники и венцы. Екатерина Вологжанина делает народные костюмы в миниатюре и создает куклы-молодицы. Владимир Востриков помогает почувствовать связь прошлого и настоящего, делает настоящие лапти. Евгения Зайцева создает шедевры ручной работы из дерева, занимается вышивкой по коже и бисероплетением. Александр Прокопенков, представитель удивительного ремесла «Бондарь», делает бочки, бочонки и другие емкости для хранения. Сообщаем результаты ЕГЭ по литературе. 7 выпускников школ Дорогобужского округа сдавали этот предмет. Лучший результат – 94 балла у Леониды Болотиной. «За время подготовки литература обрела для меня другой смысл. Она стала для меня вдохновением», – отмечает Леонида. «Процесс подготовки к литературе для выпускницы был непростым. Много ночей она провела за чтением и анализом книг, статей и даже просмотром научных фильмов». Поздравляем Леониду с достойным результатом и желаем ей успешного поступления в ВУЗ. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Доры», в Максе «Чат Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, на протяжении дня будут идти кратковременные небольшие дожди, ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, вечером слабый, давление будет расти 738 миллиметров. Воздух днем прогреется всего до плюс 14 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радио Инфинити.

0: новости. Нефтеперерабатывающим заводам разрешили снизить качество выпускаемого топлива. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В навигаторе Дубль ГИС появилась функция, которая поможет реже стоять на светофорах. Она подскажет оптимальную скорость, чтобы попасть на зеленый. Для этого система отслеживает цикл сигналов светофоров, расстояние между перекрестками, текущую и разрешенную скорость. Чаще всего система рекомендует езду в диапазоне от 45 до 60 км в час, но может советовать и меньше. Рекомендацию превышать скорость она не дает. Пока функция работает только в Москве и Новосибирске. Нефтеперерабатывающим заводам разрешили снизить качество выпускаемого топлива. Некоторые из них перейдут на выпуск топлива стандарта Евро-3 вместо нынешнего Евро-5. Это позволит увеличить объемы выпуска топлива и избежать дефицита. Критического вреда автомобилю топливо стандарта Евро-3 не наносит. У современных автомобилей могут быстрее забиваться катализатор и топливные форсунки. Но для этого на таком топливе нужно накатать несколько десятков тысяч километров. Владельцы старых автомобилей изменений вообще не заметят. Больше трети регионов России убыточны по ОСАГО. Статистика рассчитывается сравнением двух показателей. С одной стороны, доходы от продажи полисов, с другой – расходы на выплаты с учетом расходов на ведение дел. Хуже всего ситуация в Ингушетии. Здесь страховые выплачивают в 7 раз больше денег, чем собирают от продажи полисов. Также плоха ситуация во многих регионах Северного Кавказа, Дальнего Востока и не только. Фактически, ОСАГО в проблемных регионах выплачиваются за счет всех остальных. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио Infinity.

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по футболу фавориты сыграли очень по-разному. Португальцы, например, стартовую встречу против сборной Демократической Республики Конго провели блекло. Роналду не забил, и матч завершился в ничью 1-1. Англичане выиграли у хорват 4-2. На счету Харри Кейна дубль. А вот Лионель Месси забил свой 16-й гол на мировых первенствах и вышел на первое место за всю историю этих турниров, сравнявшись с немцем Клозе. И стоит уточнить, что Месси сделал хет-трик, и Аргентина выиграла у Алжира 3-0. Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Ислам Махачев проведет следующий бой с первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри на турнире UFC 330 в Филадельфии 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги. На теннисном турнире в Берлине первая ракетка мира Арина Сабаленко вышла в четвертьфинал соревнования, обыграв со счетом 6-4, 6-4 Екатерину Александрову. В прошлом году на этом турнире Сабаленко вышла в полуфинал и там уступила будущей чемпионке Маркете Вондрушевой из Чехии. Напомнила о себе испанская теннисистка Паула Бадоса, которая обыграла седьмую ракетку мира американку Кофи Гауф в трех партиях. А бывшая первая ракетка мира Симона Халеп у себя дома в Румынии провела прощальный матч, на который приехали Елена Свитолина и Гаэль Монфис. Корт был выкрашен в зеленый и оранжевый цвета в честь двух побед Халеп на Ролан-Гаррос в 2018 году и Уимблдоне в 2019 году. На матче присутствовали пятикратная олимпийская чемпионка по гимнастике Надя Каменеч и экс-первая ракетка мира Илия Настаси. Во Франции на чемпионате мира по фехтованию испанская соблиска Лусия Мартин Португес в финале со счетом 15-13 взяла верх над двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира российской спортсменкой Яной Егорян, у которой серебро, а итальянская рапиристка, олимпийская чемпионка Ариана Эрига в полуфинале добилась успеха 15-11 в поединке с россиянкой Владиславой Пенюшкиной, у которой в итоге бронзовая медаль. В РФС сообщили, что Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля. Эти команды за всю историю турнира только один раз встречались в 2022 году, и тогда «Зенит» у «Спартака» со счетом 4-0 выиграл. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радиостанция «Инфинити».

песен. Как же много я слышал разных песен. Плохих и хороших, хороших и плохих. Они застревают в памяти. Хорошие и плохие, плохие и хорошие. А как иначе? Я же не знаю, какая будет следующая песня по радио, какую поставить диджей. Но даже без радио, даже в тишине, какие-то песни сами собой звучат в моей голове. Плохие и хорошие, хорошие и плохие. А какие-то песни запускаются по кругу на целый день или на неделю. И значит, у меня есть мое собственное радио. Радио для меня одного. Не подвластное мне радио. Но тебе я поставлю только любимые песни. С тобой мы будем слушать только самые лучшие. Я буду радио только для тебя. Я видел много фильмов. Я знал и знаю много людей. Плохих и хороших, хороших и плохих.

моей голове клубятся смыслы. Я прочел очень много книг. Я знаю значение многих-многих слов, плохих и хороших, хороших и плохих. И если захочешь, я буду книгой только для тебя. Для тебя я буду самый интересный,

0: состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Россияне могут получить около 22 тысяч рублей по больничному при увольнении в июне, рассказал газете «Ру» кандидат экономических наук Игорь Балынин. Россияне могут получить пособие по временной нетрудоспособности даже после увольнения с работы. Такая возможность сохраняется в течение 30 календарных дней после прекращения трудовых отношений. Если бывший сотрудник заболел или получил травму в течение месяца после увольнения, ему положено пособие по временной нетрудоспособности. При этом размер выплаты рассчитывается, исходя из среднего заработка за 2 календарных года, предшествующих году болезни, и составляет 60%, независимо от страхового стажа.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Одними из самых популярных зарубежных направлений, в которых российские туристы могут бюджетно отдохнуть, стали Беларусь и Абхазия. Один день пребывания в этих странах обойдется семье примерно в 5-7 тысяч рублей. Об этом сообщил директор по продажам компании Круиз Тревел Сергей Самохвалов. По словам специалиста, среди популярных недорогих направлений также оказался Узбекистан. При этом страна начала активно продвигать туризм, разрабатывать маршруты для путешественников и готовить отели приему туристов. Нормальная экскурсионная программа стартует в районе от 20 тысяч на человека. Добавляйте сюда билеты, трансфер и гостиницу, и это будет где-то в районе 70-80 тысяч на человека в неделю. Это достаточно приемлемо, отметил эксперт.
0: Деньги дороги, как память.
1: Российские школьники потратили на образ для выпускного от 10 до 20 тысяч рублей. Об этом газете «Ру» стало известно из исследования сервиса «Сдэкшоппинг». Аналитики выяснили, что большинство школьников подходят к выбору наряда заранее. 51% начинают поиски за 2-3 месяца до праздника, а 15% готовятся еще с начала учебного года. Самыми популярными площадками для покупки остаются магазины одежды и бутики, а также маркетплейсы. Средний бюджет на выпускной образ у большинства респондентов составил от 10 до 20 тысяч рублей, так ответили 25% участников опроса. Еще 23% потратили от 5 до 10 тысяч рублей, при этом наряд для 11-классников в среднем обходится дороже. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Infinity.

сегодня день рождения детской коляски. Настоящая мода на коляски возникла в 1840 году, когда английская королева Виктория, мама девятерых детей, захотела сама гулять со своими малышами по королевскому парку. Вскоре мода на коляски распространилась во всех аристократических кругах Европы. В первых колясках к корзине или к коробу присоединялись 3 или 4 колеса, а также приделывалась специальная ручка, чтобы ее можно было вести за собой. В коляске запрягали пони, козу или собак, чтобы они катали детей. Были высокие коляски на тонких колесах, чтобы легко было катить по плохой дороге, и низкие на маленьких колесиках, которые лучше ездили по ровной поверхности. Коляски делали на заказ, и по своей форме они были похожи на транспорт для взрослых, кареты или дилижансы. 18 июня 1889 года Уильям Ричардсон совершил революцию в истории колясок. Он придумал реверсивную модель, в которой ребенок мог сидеть как лицом к везущему коляске, так и спиной к нему. Кроме того, Уильям включил в свою модель оси, что добавило коляске маневренности. Детская коляска облегчила прогулки с маленьким ребенком на свежем воздухе, сделала нахождение малыша на улице комфортным и безопасным.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев посетил кадровый центр, где вчера стартовал региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Швея». В рамках национального проекта «Кадры» конкурсанткам предстоит продемонстрировать свои знания и навыки. Первый теоретический этап включает в себя тестирование. Антон Николаевич обратился с приветственными словами к участницам конкурса, профмастерства пожелал девушкам удачи и уверенности в своих силах. Также с напутственными пожеланиями к присутствующим обратился Николай Андреянов, генеральный директор Сафоновской швейной фабрики «Орел». Сафоновскую швейную фабрику «Орел» на конкурсе представляют две швеи – Оксана Андреева и Наталья Свойняк. На базе Сафоновской швейной фабрики пройдет второй практический этап конкурса. Именно там швеи смогут в полной мере продемонстрировать свое мастерство в работе на современном оборудовании. Знания и опыт, полученные в ходе конкурсных испытаний, станут для них важной ступенью в профессиональном росте. Под председательством главы Сафоновского муниципального округа Антона Кухарева состоялось заседание общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Сафоновский муниципальный округ» на 2025-2030 годы, на котором были подведены окончательные итоги голосования. Жители Сафоновского округа выбирали территории, которые будут благоустроены в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которая является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. По результатам подсчета голосов определились следующие лидеры. Общественное пространство на улице Ленина, стадион на улице Ленинградской, зона отдыха у бассейна «Нептун» и игровая площадка у спортзала «Строитель». Также в ходе заседания обсудили благоустройство дворовых территорий на следующий год. Работы будут проведены во дворе домов номер 7, 9 и 10 во втором микрорайоне. И в продолжении темы продолжается реализация муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Сафоновского округа. В настоящее время подрядная организация индивидуального предпринимателя Слабчукова выполняет работы по благоустройству дворовой территории у дома номер 2 во втором микрорайоне. В ходе работ уже произведены ремонт канализационных колодцев, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, щебня, установка бордюрного камня, подготовка основания под укладку асфальтобетонной смеси. Выпускник Сафоновской школы номер 8 Евгений Григорьев сдал единый госэкзамен по химии на высший балл – 100 из 100. Это результат невероятного труда, целеустремленности и высокого интеллекта. Этот успех был бы невозможен без поддержки мудрого наставника, учителя химии Марины Владимировны Кондратенковой. Евгений – настоящий пример для подражания. Он с начальной школы до 11 класса учился только на отлично. Юноша обладает широким кругозором, а его главное увлечение – химия и биология. Талант Евгения многогранен. Он не раз становился победителем и призером школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по биологии и русскому языку. Активно участвовал в жизни класса и школы, проявляя артистический талант на сцене. Несмотря на серьезную учебную нагрузку, он находит и время для спорта. В составе школьной команды по волейболу Женя 2 года подряд занимал первое место в районных соревнованиях. Но главное – это его личные качества. Евгений очень доброжелательный, открытый и отзывчивый человек, хороший друг, который пользуется заслуженным авторитетом среди друзей. Отличные новости для всех, кто ведет активный образ жизни. В парк «Школьный» вернулись долгожданные спортивные тренажеры. В ближайшее время на них установят недостающие рукоятки. Длительный ремонт был вызван необходимостью проведения сварочных работ, замены изношенных подшипников и обновления покрытия. К сожалению, это стало вынужденной мерой из-за вандализма и неаккуратного обращения с оборудованием. Администрация просит всех посетителей бережно относиться к тренажерам, чтобы они служили как можно дольше и приносили пользу каждому. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Максе чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, на протяжении дня будут идти кратковременные небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, вечером слабый. Давление будет расти 738 миллиметров. Воздух днем прогреется всего до плюс 14 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко, иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает 20-21 июня тур в Беларусь, Гродно-Лида. В программе обзорная экскурсия по городу Гродно с лучшим гидом. Старый и новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музее Лидского бравара. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональная сопровождение. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова, Ярцево, Смоленска. Звоните 8-920-322-85-83 и 8-910-720-99-17. Офис Сафонова, Энгельса, 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева призывает создать в России единые стандарты для жителей, желающих озеленять территории многоквартирных домов. Соответствующее предложение она направила главе Минстроя Ирэку Файзуллину. Об этом сообщает парламентская газета. Депутат подчеркнула, что в большинстве случаев единых стандартов и подходов к благоустройству придомовых территорий нет даже на уровне муниципальных образований. По мнению Разворотневой, Минстрой может создать методические рекомендации, касающиеся вопросов благоустройства придомовых территорий для жителей, управляющих компаний и органов местного самоуправления. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила предоставления платных медицинских услуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный документ. Одним из основных нововведений станет возможность дистанционного заключения договора на оказание платных медицинских услуг. Такой способ оформления будет доступен, если у медицинской организации есть собственный сайт или мобильное приложение. Кроме того, медицинские учреждения, оказывающие платные услуги, будут обязаны соблюдать требования по передаче информации в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Изменения коснутся и содержания договора. При получении анонимных медицинских услуг пациентам больше не потребуется указывать в документе паспортные данные. И в завершении выпуска: в новой порции рассекреченных документов НАСА обнаружили упоминание базы пришельцев на Луне. Об этом сообщает Daily Mirror. Среди 72 новых файлов, которые американские власти опубликовали на сайте Пентагона накануне, оказалась аудиозапись секретного совещания НАСА по завершении миссии «Аполлон-16» в 1972 году. Во время полета астронавты США в пятый раз высадились на поверхности спутника Земли и провели научные эксперименты. В ходе совещания сотрудники НАСА говорили о лазерных изменениях, гравитации Луны и обсуждали другие научные вопросы. Сначала речь зашла об огромной дыре на обратной стороне Луны. Далее один из участников совещания сказал, что это может быть инопланетная база или что-то в этом духе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиостанция Infinity.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.

0: истории. 18 июня 1889 года была запатентована детская коляска. Настоящая мода на детские коляски возникла в середине 19 века, когда английская королева Виктория, многодетная мама, захотела сама гулять со своими малышами по королевскому парку. Вскоре мода на коляски распространилась во всех аристократических кругах Европы. В первых колясках к корзинке или коробу прикреплялись 3 или 4 колеса, а также приделывалась специальная ручка, чтобы ее можно было вести за собой. В коляске запрягали пони, козу или собак, чтобы они катали детей. 18 июня 1889 года в Балтиморское патентное бюро в США пришел Уильям Ричардсон с идеей, свершившей очередную революцию в истории колясок. Он придумал реверсивную модель коляски, в которой ребенок мог сидеть как лицом к возившему коляску, так и спиной к нему.
1: 18 июня 1880 года в Москве открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. В 1860 году по инициативе выпускников Царско-сельского лицея, где учился Александр Пушкин, начался сбор средств на сооружение памятника поэту. Но собранных денег было недостаточно, поэтому в 1870 году была проведена новая подписка по сбору средств. В итоге удалось собрать более 160 тысяч рублей. В конкурсе проектов памятника первая премия досталась скульптуру Александру Опекушину. 5 лет ушло на изготовление модели статуи, ее отливку, изготовление пьедестала из гранита и окончательный монтаж. Во время открытия вокруг площадки памятника на шестах были установлены белые щиты с вытесненными золотом названиями произведений великого поэта. Тверской бульвар украсили гирляндами живой зелени. Народ раскупил у торговцев все ландыши и фиалки и забрасывал ими пьедестал монумента.
0: А в этот день события, ставшие историей. We'll be right back.

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: этих знаков увеличится интерес к тайнам человеческой психологии. В попытках узнать, что скрывает тот или иной человек, самое главное – не переусердствовать, не спровоцировать гнев со стороны объекта своих экспериментов.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня придется юлить и выкручиваться. Не сумев самостоятельно решить какой-то важный вопрос, вы обратитесь за помощью к более опытному коллеге, и чтобы уговорить его вам посодействовать, не поскупитесь на лесть и комплименты.
0: Тельцам в этот день очень пригодятся навыки коммуникативного общения. Когда в вашем офисе появится внешне суровый и очень загадочный человек, вы призовете на помощь всю свою дипломатичность и сможете расположить его к диалогу.
2: Близнецы в этот день проявят себя как очень строгие родители. Узнав об очередных проказах своих детей, вы придумаете для них суровое наказание. На время заберете у них телефоны, планшеты и прочие устройства, необходимые для виртуальных контактов.
0: Ракам сегодня не стоит соглашаться со всеми, что советуют окружающие. Многие рекомендации, полученные вами в этот день, будут как раз-таки предназначены для того, чтобы окончательно сбить вас с толку.
2: У львов сегодняшний день пройдет в авральном режиме. Вы изрядно устанете от бесконечных телефонных звонков, электронных посланий и прочего информационного потока, а потому вечером захотите изолироваться от внешнего мира в компании любимой книги.
0: Дев в этот день ожидает досадная неудача в намеченном деле. Избежать неприятностей не поможет даже ваш высокий профессионализм, так как проблемы возникнут по вине внешних факторов, которые вам не подвластны.
2: Поведение весов будет излишне принципиальным. Окружающим покажется странным, что вы откажетесь принять материальную помощь от близких членов семьи, так как предпочтете самостоятельно справляться с финансовыми проблемами.
0: Успех скорпионов в этот день во многом зависит от правильного выбора потенциальных союзников. Постарайтесь, чтобы при выполнении ответственного проекта рядом были только те из коллег, кого отличает высокий профессионализм и лучшие человеческие качества.
2: Для стрельцов существенно повышается риск травм, падений и ушибов. Чтобы неприятности миновали вас стороной, откажитесь от прогулок по малознакомым местам и примите дополнительные меры предосторожности в процессе своей жизнедеятельности.
0: Козерогам не рекомендуется в этот день принимать решения под властью своих сильных эмоций. Прежде чем рубить с плеча, дайте себе немного остыть. Или, что еще более правильно, отложите все окончательные выводы хотя бы до завтра.
2: Водолеи уже в эту пятницу займутся отдыхом и весельем. Пока будет отсутствовать шеф, вы очень быстро закончите свои служебные дела, а затем поспешите домой, чтобы подготовиться к встрече с друзьями.
0: Рыбы сегодня заметят приятные метаморфозы в своей наружности. Приняв к сведению, что летом ваша фигура стала намного стройнее, вы решите примерить наряд, который долгое время пылился в шкафу и вызывал у вас ненависть к своему лишнему весу.

0: открывая футбольную Америку.
1: Стартовый матч сборной Аргентины на чемпионате мира Лионель Месси сделал игру, оформив хет-трик ворота Алжира. Один мяч в первом тайме и два во втором. Итог 3-0, победа действующих чемпионов мира. Это первый хет-трик на этом мундиале и первый хет-трик самого Месси на главных футбольных турнирах планеты. Прежде Лионелю не удавалось забить три мяча в одной игре на чемпионатах мира. Но это еще не все. Месси забил свой 16-й гол на мундиалях, и по этому показателю Лионель вышел на первое место за всю историю мировых первенств, сравнявшись с немцем Клозе. Для Месси этот матч стал, кстати, 200-м за сборную, а следующая встреча у аргентинцев в эту субботу с Австрией.
0: Круги по воде.
1: Австрийцы, в свою очередь, тоже забили три мяча в ворота команды Иордании, которая впервые принимает участие в финальном турнире чемпионата мира. Итоговый счет 3-1 в пользу австрийцев, в котором подфартило. В середине первого тайма они открыли счет, но уже на первых минутах второй половины встречи пропустили. Ничейный результат держался до 76-й минуты, когда футболисты Иордании забили мяч в свои ворота. А уже в компенсированное время, когда прошло уже почти 12 минут, в ворота Иордании был назначен пенальти, который реализовал Марко Арнаутович.
0: Попутного ветра.
1: И сборная Норвегии порадовала своих болельщиков не только дублем Эрлинга Холланда, но и крупной победой над сборной Ирака 4-1, хотя футболисты Ирака вполне неплохо играли. В следующем туре норвежцев ждет Сенегал. Ему обязательно после проигрыша Франции нужно брать турнирные баллы. Этот матч 23 июня состоится.
0: Против течения.
1: А во встрече Португалии с Демократической Республикой Конго Криштиану Роналду своей команде не помог. Португальцы открыли счет уже на 6-й минуте, но на последних секундах первого тайма конголезцы отыгрались. Итог ничья 1-1. И что любопытно, первый раз сборная Демократической Республики Конго принимала участие в финальной части чемпионата мира 52 года назад. Тогда еще страна называлась Заир. И в том турнире ни разу эта команда не забила. Так что в матче с португальцами футболист Ньюкасла и сборной Демократической Республики Конго Иоанн Висса вошел в историю.
0: Плавали, знаем.
1: И самый захватывающий матч прошедшего дня — Англия-Хорватия, где Харри Кейн сделал дубль, еще мячи на счету Беллингема и Рашфорда. Победа со счетом 4-2 англичан. Это были некоторые итоги 7-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».
5: Всем привет! Я певица Лекси. Я родилась и выросла в родном городе Дорогобуж. Именно для вас мне хочется спеть свою новую авторскую песню «Не найти слова», только на радио «Инфинити».

0: проблем.
1: Филипп Котлер.
0: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
0: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
0: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
6: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелан J6 поступил в продажу. Это первая модель новой российской марки. Машину на базе J-Q выпускают на заводе в Ленинградской области. J6 – это компактный кроссовер, который составит конкуренцию Havail Jolion и Tenet T4. Он оснащается роботизированной коробкой передач. Привод передний, цена в базе 2 миллиона 300. «Москвич» оснастит кроссовер М70 полным приводом. Сейчас новая версия проходит сертификацию. Напомним, в этом году «Москвич» вывел на рынок две новые модели. Они комфортнее и дороже прежних, выпущены в сотрудничестве с новым партнером. На первом этапе М70 был доступен только с передним приводом. Скоро появится полный. Перечень автомобилей для такси добавили еще одну модель – G-Tour X70. Уже давно продается в России, но местную сборку на заводе в Калининграде наладили недавно. Машина стоит около 2,5 миллионов рублей и ориентирована на такси классы «Комфорт Плюс». Среди конкурентов этой модели – Tenet T7 и Havail F7. Недавно в России стартовали продажи Mazda CX-50. Кроссоверы возят из Китая. По современным меркам они выглядят устаревшими. Экраны в салоне небольшого размера, набор функций не слишком богатый, нет даже обогрева. Но консервативных автолюбителей порадует аналоговое управление функциями и привычная японская эргономика. Подробнее в тест-драйве Mazda CX-50 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити». Время загадывать желание.

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

Новости. Нефтеперерабатывающим заводам разрешили снизить качество выпускаемого топлива. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В навигаторе Дубль ГИС появилась функция, которая поможет реже стоять на светофорах. Она подскажет оптимальную скорость, чтобы попасть на зеленый. Для этого система отслеживает цикл сигналов светофоров, расстояние между перекрестками, текущую и разрешенную скорость. Чаще всего система рекомендует езду в диапазоне от 45 до 60 км в час, но может советовать и меньше. Рекомендацию превышать скорость она не дает. Пока функция работает только в Москве и Новосибирске. Нефтеперерабатывающим заводам разрешили снизить качество выпускаемого топлива. Некоторые из них перейдут на выпуск топлива стандарта Евро-3 вместо нынешнего Евро-5. Это позволит увеличить объемы выпуска топлива и избежать дефицита. Критического вреда автомобилю топливо стандарта Евро-3 не наносит. У современных автомобилей могут быстрее забиваться катализатор и топливные форсунки. Но для этого на таком топливе нужно накатать несколько десятков тысяч километров. Владельцы старых автомобилей изменений вообще не заметят. Больше трети регионов России убыточны по ОСАГО. Статистика рассчитывается сравнением двух показателей. С одной стороны, доходы от продажи полисов, с другой – расходы на выплаты с учетом расходов на ведение дел. Хуже всего ситуация в Ингушетии. Здесь страховые выплачивают в 7 раз больше денег, чем собирают от продажи полисов. Также плоха ситуация во многих регионах Северного Кавказа, Дальнего Востока и не только. Фактически, ОСАГО в проблемных регионах выплачивается за счет всех остальных. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Сегодня день рождения детской коляски. Настоящая мода на коляски возникла в 1840 году, когда английская королева Виктория, мама девятерых детей, захотела сама гулять со своими малышами по королевскому парку. Вскоре мода на коляски распространилась во всех аристократических кругах Европы. В первых колясках к корзине или коробу присоединялись 3 или 4 колеса, а также приделывалась специальная ручка, чтобы ее можно было вести за собой. В коляске запрягали пони, козу или собак, чтобы они катали детей. Были высокие коляски на тонких колесах, чтобы легко было катить по плохой дороге, и низкие на маленьких колесиках, которые лучше ездили по ровной поверхности. Коляски делали на заказ, и по своей форме они были похожи на транспорт для взрослых, кареты или дилижансы. 18 июня 1889 года Уильям Ричардсон совершил революцию в истории колясок. Он придумал реверсивную модель, в которой ребенок мог сидеть как лицом к везущему коляске, так и спиной к нему. Кроме того, Уильям включил в свою модель оси, что добавило коляске маневренности. Детская коляска облегчила прогулки с маленьким ребенком на свежем воздухе, сделала нахождение малыша на улице комфортным и безопасным.
1: Infinity, пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Инфинити.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области Вита Хомутова провела в Дорогобужском округе совещание, посвященное вопросам защиты детства. В совещании, которое прошло на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Родник», приняли участие заместители глав, курирующих социальную сферу, сотрудники органов системы профилактики Дорогобужского, Сафоновского и Холмжерковского округов, специалисты Министерства соцразвития Смоленской области и представители благотворительного фонда «Дети наши». Место проведения было выбрано не случайно, ведь в роднике находятся дети из разных округов Смоленщины. Вита Михайловна подчеркнула, что государственная политика страны в сфере защиты детства основана на принципе «семьи сбережения». Данный подход является одной из стратегических инициатив уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Сохранение кровной семьи – одна из приоритетных задач в работе органов системы профилактики. Участники совещания обсудили индивидуальные ситуации по семьям детей, помещенных в центр «Родник», проанализировали эффективность мер, направленных на оказание помощи конкретным семьям, находящимся в кризисной ситуации, и выработали предложения по организации профилактической работы с ними. Представители Дорогобужского муниципального округа приняли участие в торжественном форуме «Мой бизнес. День предпринимателя 2026». Особой частью форума стала выставка муниципальных образований, где каждый округ представил подарочную корзину с продукцией местных товаропроизводителей и мастеров. Дорогобужане достойно представили продукцию, произведенную на территории муниципалитета. В состав экспозиции вошли товары и изделия. ООО ТД «Вец Здор Продакт» производят лакомства и корма для животных, ветпрепараты и оборудование, инструменты, мебель и многое другое. ИП «Козлов Павел Владимирович» делает футболки и другую текстильную продукцию. ИП «Игнатенко Ольга Владимировна» занимается продажей цветов и комнатных декоративных растений. ИП «Володина Зульфия Каримовна» производит хлеб и кондитерские изделия, торты и пирожные. Общество с ограниченной ответственностью «Магрин» изготавливает уникальный негорючий листовой материал «Магринит». Ну и самозанятые мастера Алена Васькина, ремесленница и мастерица, делает прекрасные кокошники и венцы. Екатерина Вологжанина делает народные костюмы в миниатюре и создает куклы-молодицы. Владимир Востриков помогает почувствовать связь прошлого и настоящего, делает настоящие лапти. Евгения Зайцева создает шедевры ручной работы из дерева, занимается вышивкой по коже и бисероплетением. Александр Прокопенков, представитель удивительного ремесла «Бондарь», делает бочки, бочонки и другие емкости для хранения. Сообщаем результаты ЕГЭ по литературе. 7 выпускников школ Дорогобужского округа сдавали этот предмет. Лучший результат – 94 балла у Леониды Болотиной. «За время подготовки литература обрела для меня другой смысл. Она стала для меня вдохновением», – отмечает Леонида. «Процесс подготовки к литературе для выпускницы был непростым. Много ночей она провела за чтением и анализом книг, статей и даже просмотром научных фильмов». Поздравляем Леониду с достойным результатом и желаем ей успешного поступления в ВУЗ. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Доры», в Максе «Чат Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, на протяжении дня будут идти кратковременные небольшие дожди, ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, вечером слабый, давление будет расти 738 миллиметров. Воздух днем прогреется всего до плюс 14 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: Это слога. Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в Серпухов, жемчужину Золотого кольца России, 27 июня. Обзорная экскурсия по городу. Это не просто город, это место, где история переплетается с красотой природы, а искусство находит свое отражение в каждом уголке. Экскурсия по музею «Малая Третьяковка», погружение в мир русского искусства, где собраны картины известных художников Поленова, Шишкина, Левитана. Стоимость поездки от 6100 рублей. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова. Из других городов по согласованию. Телефон 8 920 322 85 82. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: гостях у Тяпкина.
1: Садоводы и огородники, идите в ногу со временем. В нашем магазине вы можете приобрести черенки бананов и кокосов, а также манго, киви, кофе, какао и многое другое. Встретим глобальное потепление достойно.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: Не знаю, как вы, а я довыращиваю.

Старый, знаете, а я знаю. Но и то не всегда могу этого избежать. Но знанием своим все же поделюсь. Причин, которые могут вызвать изменение внешнего вида корнеплода, несколько. Ранние

почвы, насыщенные кислородом. Если у вас тяжелая глинистая почва, во время роста овощ может столкнуться с чрезмерной плотностью грунта, твердыми комочками. Натолкнувшись на препятствие, корнеплод искривляется. Это приводит к появлению нескольких точек роста, из которых и вырастают новые конечности. Повреждение корня. В самом начале формирования моркови корни у нее очень

0: Житейская мудрость.
1: Если утром травы сильнее обычного пахнут, будет дождливо. Будьте здоровы! Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина.
2: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: Понял. Никуда не уходи. Я в чистую линию.
1: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
0: А вот и я. Ну как?
2: Вау, чисто!
3: Чистая линия, мойте свое авто легко.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Кофемашина в форме термоса от Xiaomi. Компания Xiaomi представила свою первую портативную кофемашину под брендом Meizhi в формате термоса. Устройство помещается в автомобильный подстаканник и работает от встроенного аккумулятора. Внутри электромагнитный насос с давлением 20 бар, профессиональный стандарт для эспрессо и керамический нагревательный элемент. Работает как с кофейными капсулами, так и с молотым кофе. Время приготовления одной порции 45 секунд. Доступны режимы горячей и холодной экстракции. Аккумуляторная батарея емкостью 7500 мАч заряжается через USB-C мощностью 45 Вт. От 20 до 80% за 30 минут, полная зарядка за 80 минут. При использовании предварительно нагретой воды энергия тратится только на насос. Одного заряда хватает на 400 чашек. Корпус защищен по стандарту IP55, пылезащита и защита от брызг. В комплекте чехол-подставка из алюминиевого сплава, металлический фильтр, мерная ложка и термокружка из нержавеющей стали. В отличие от большинства портативных кофеварок, обычно 15 бар, Xiaomi Meizhi выдает 20 бар, давление, необходимое для качественной пенки крема эспрессо. Электромагнитный насос работает тише роторного и не требует смазки. Керамический нагреватель регулятором удерживает температуру воды 92 градуса с точностью плюс-минус 1 градус Цельсия, что критично для стабильной экстракции. Двойная камера заваривания позволяет переключаться между использованием стандартных кофейных капсул, например, Nespresso совместимых, и засыпкой молотого кофе. Металлический фильтр идет в комплекте. О глобальном запуске не сообщается, но по опыту Xiaomi новинка может появиться на китайских маркетплейсах и других площадках через 1-2 месяца. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее. Экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев посетил кадровый центр, где вчера стартовал региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Швея». В рамках национального проекта «Кадры» конкурсанткам предстоит продемонстрировать свои знания и навыки. Первый теоретический этап включает в себя тестирование. Антон Николаевич обратился с приветственными словами к участницам конкурса. Профмастерства пожелал девушкам удачи и уверенности в своих силах. Также с напутственными пожеланиями к присутствующим обратился Николай Андреянов, генеральный директор Сафоновской швейной фабрики «Орел». Сафоновскую швейную фабрику «Орел» на конкурсе представляют две швеи – Оксана Андреева и Наталья Свойняк. На базе Сафоновской швейной фабрики пройдет второй практический этап конкурса. Именно там швеи смогут в полной мере продемонстрировать свое мастерство в работе на современном оборудовании. Знания и опыт, полученные в ходе конкурсных испытаний, станут для них важной ступенью в профессиональном росте. Под председательством главы Сафоновского муниципального округа Антона Кухарева состоялось заседание общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Сафоновский муниципальный округ на 2025-2030 годы», на котором были подведены окончательные итоги голосования. Жители Сафоновского округа выбирали территории, которые будут благоустроены в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которая является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. По результатам подсчета голосов определились следующие лидеры. Общественное пространство на улице Ленина, стадион на улице Ленинградской, зона отдыха у бассейна «Нептун» и игровая площадка у спортзала «Строитель». Также в ходе заседания обсудили благоустройство дворовых территорий на следующий год. Работы будут проведены во дворе домов номер 7, 9 и 10 во втором микрорайоне. И в продолжении темы продолжается реализация муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Сафоновского округа. В настоящее время подрядная организация индивидуального предпринимателя Слабчукова выполняет работы по благоустройству дворовой территории у дома номер 2 во втором микрорайоне. В ходе работ уже произведены ремонт канализационных колодцев, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, щебня, установка бордюрного камня, подготовка основания под укладку асфальтобетонной смеси. Выпускник Сафоновской школы номер 8 Евгений Григорьев сдал единый госэкзамен по химии на высший балл – 100 из 100. Это результат невероятного труда, целеустремленности и высокого интеллекта. Этот успех был бы невозможен без поддержки мудрого наставника, учителя химии Марины Владимировны Кондратенковой. Евгений – настоящий пример для подражания. Он с начальной школы до 11 класса учился только на отлично. Юноша обладает широким кругозором, а его главное увлечение – химией. Химия и биология. Талант Евгения многогранен. Он не раз становился победителем и призером школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по биологии и русскому языку. Активно участвовал в жизни класса и школы, проявляя артистический талант на сцене. Несмотря на серьезную учебную нагрузку, он находит и время для спорта. В составе школьной команды по волейболу Женя 2 года подряд занимал первое место в районных соревнованиях. Но главное – это его личные качества. Евгений очень доброжелательный, открытый и отзывчивый человек, хороший друг, который пользуется заслуженным авторитетом среди друзей. Отличные новости для всех, кто ведет активный образ жизни. В парк «Школьный» вернулись долгожданные спортивные тренажеры. В ближайшее время на них установят недостающие рукоятки. Длительный ремонт был вызван необходимостью проведения сварочных работ, замены изношенных подшипников и обновления покрытия. К сожалению, это стало вынужденной мерой из-за вандализма и неаккуратного обращения с оборудованием. Администрация просит всех посетителей бережно относиться к тренажерам, чтобы они служили как можно дольше и приносили пользу каждому. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Максе чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, на протяжении дня будут идти кратковременные небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, вечером слабый. Давление будет расти 738 миллиметров. Воздух днем прогреется всего до плюс 14 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В ближайшее воскресенье произойдет летнее солнцестояние. Этот день в северном полушарии будет самым длинным в 26-м году, рассказали РИА Новости в московском планетарии. Как отметили специалисты, светлое время суток будет длиться более 17 часов и 33 минуты, а ночь станет самой короткой – 6 часов 27 минут. Солнцестояние – астрономическое событие, при котором Солнце над горизонтом находится на максимальной в летнее время или минимальной в зимнее время высоте. 21 июня Солнце займет наивысшую точку над горизонтом в 11 часов и 24 минуты по московскому времени. К концу 26-го года доля офисных и управленческих сотрудников, фактически работающих в режиме ненормированного рабочего дня, может достичь 55-60%. Такой прогноз газете «Ру» дала начальник центра карьеры Валентина Киося. По официальным данным, ненормированный рабочий день закреплен примерно у 15-20% работников. Однако фактически в режиме постоянной готовности доделывать задачи после работы сегодня находится 45-50% офисных сотрудников крупных городов, а среди работников IT-сферы, финансов и консалтинга – до 70. Число таких сотрудников продолжит расти. Главной причиной является кадровый дефицит. Среди других факторов эксперт выделила распространение удаленного и гибридного форматов работы, проектную занятость, жесткие дедлайны и рост управленческой нагрузки. Чаще всего с переработками сталкиваются сотрудники IT-компаний, телекоммуникационной отрасли и финансового сектора. И в завершении выпуска. Летом ягоды становятся не только вкусным сезонным лакомством, но и источником витаминов, минералов и других полезных веществ. О том, какие ягоды стоит обязательно включить в рацион летом, рассказала врач-эндокринолог Дарья Хайкина. Одной из таких ягод является черника. Она содержит большое количество антоцианов – природных веществ, которые придают ягоде ее характерный темно-синий цвет. Именно антоцианы активно изучаются в связи со здоровьем сосудов, мозга и зрения. Другой, одной из самых популярных ягод является клубника. Как рассказала врач, ее главное преимущество связано с высоким содержанием витамина С. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по футболу фавориты сыграли очень по-разному. Португальцы, например, стартовую встречу против сборной Демократической Республики Конго провели блекло, а Роналду не забил, и матч завершился в ничью 1-1. Англичане выиграли у хорват 4-2 на счету.

0: Харри Кейна дубль, а вот Лионель Месси забил свой 16-й гол на мировых первенствах и вышел на первое место за всю историю этих турниров, сравнявшись с немцем Клозе. И стоит уточнить, что Месси сделал хет-трик, и Аргентина выиграла у Алжира 3-0. Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Ислам Махачев проведет следующий бой с первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри на турнире UFC 330 в Филадельфии 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги. На теннисном турнире в Берлине первая ракетка мира Арина Сабаленко вышла в четвертьфинал соревнования, обыграв со счетом 6-4, 6-4 Екатерину Александрову. В прошлом году на этом турнире Сабаленко вышла в полуфинал и там уступила будущей чемпионке Маркете Вондрушевой из Чехии. Напомнила о себе испанская теннисистка Паула Бадоса, которая обыграла седьмую ракетку мира американку Кофи Гауф в трех партиях. А бывшая первая ракетка мира Симона Халеп у себя дома в Румынии провела прощальный матч, на который приехали Елена Свитолина и Гаэль Монфис. Корт был выкрашен в зеленый и оранжевый цвета в честь двух побед Халеп на Ролан-Гаррос в 18 году и Уимблдоне в 19 году. На матче присутствовали пятикратная олимпийская чемпионка по гимнастике Надя Каменеч и экс-первая ракетка мира Илия Настаси. Во Франции на чемпионате мира по фехтованию испанская саблистка Лусия Мартин Португес в финале со счетом 15-13 взяла верх над двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира российской спортсменкой Яной Егорян, у которой серебро, а итальянская рапиристка, олимпийская чемпионка Ариана Эрига в полуфинале добилась успеха 15-11 в поединке с россиянкой Владиславой Пенюшкиной, у которой в итоге бронзовая медаль. В РФС сообщили, что Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля. Эти команды за всю историю турнира только один раз встречались в 22-м году, и тогда «Зенит» у «Спартака» со счетом 4-0 выиграл. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Infinity.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Реклама подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Львой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
5: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Радиостанция «Инфинити».

Сегодня день рождения детской коляски. Настоящая мода на коляски возникла в 1840 году, когда английская королева Виктория, мама 9 детей, захотела сама гулять со своими малышами по Королевскому парку. Вскоре мода на коляски распространилась во всех аристократических кругах Европы. В первых колясках к корзине или коробу присоединялись 3 или 4 колеса, а также приделывалась специальная ручка, чтобы ее можно было вести за собой. В коляске запрягали пони, козу или собак, чтобы они катали детей. Были высокие коляски на тонких колесах, чтобы легко было катить по плохой дороге, и низкие на маленьких колесиках, которые лучше ездили по ровной поверхности. Коляски делали на заказ, и по своей форме они были похожи на транспорт для взрослых, кареты или дилижансы. 18 июня 1889 года Уильям Ричардсон совершил революцию в истории колясок. Он придумал реверсивную модель, в которой ребенок мог сидеть как лицом к везущему коляске, так и спиной к нему. Кроме того, Уильям включил в свою модель оси, что добавило коляске маневренности. Детская коляска облегчила прогулки с маленьким ребенком на свежем воздухе, сделала нахождение малыша на улице комфортным и безопасным.

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Россияне могут получить около 22 тысяч рублей по больничному при увольнении в июне, рассказал газете.ру кандидат экономических наук Игорь Балынин. Россияне могут получить пособие по временной нетрудоспособности даже после увольнения с работы. Такая возможность сохраняется в течение 30 календарных дней после прекращения трудовых отношений. Если бывший сотрудник заболел или получил травму в течение месяца после увольнения, ему положено пособие по временной нетрудоспособности. При этом размер выплаты рассчитывается, исходя из среднего заработка за два календарных года, предшествующих году болезни, и составляет 60% независимо от страхового стажа.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Одними из самых популярных зарубежных направлений, в которых российские туристы могут бюджетно отдохнуть, стали Беларусь и Абхазия. Один день пребывания в этих странах обойдется семье примерно в 5-7 тысяч рублей. Об этом сообщил директор по продажам компании Круиз Тревел Сергей Самохвалов. По словам специалиста, среди популярных недорогих направлений также оказался Узбекистан. При этом страна начала активно продвигать туризм, разрабатывать маршруты для путешественников и готовить отели приему туристов. Нормальная экскурсионная программа стартует в районе от 20 тысяч на человека. Добавляйте сюда билеты, трансфер и гостиницу, и это будет где-то в районе 70-80 тысяч на человека в неделю. Это достаточно приемлемо, отметил эксперт.
2: Деньги дороги, как память.
3: Российские школьники потратили на образ для выпускного от 10 до 20 тысяч рублей. Об этом газете.ру стало известно из исследования сервиса «Сдэк Шоппинг». Аналитики выяснили, что большинство школьников подходят к выбору наряда заранее. 51% начинают поиски за 2-3 месяца до праздника, а 15% готовятся еще с начала учебного года. Самыми популярными площадками для покупки остаются магазины одежды и бутики, а также маркетплейсы. Средний бюджет на выпускной образ у большинства респондентов составил от 10 до 20 тысяч рублей, так ответили 25% участников опроса. Еще 23% потратили от 5 до 10 тысяч рублей, при этом наряд для 11-классников в среднем обходится дороже. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуши. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: А в этот день события, ставшие историей. 18 июня 1889 года была запатентована детская коляска. Настоящая мода на детские коляски возникла в середине 19 века, когда английская королева Виктория, многодетная мама, захотела сама гулять со своими малышами по Королевскому парку. Вскоре мода на коляски распространилась во всех аристократических кругах Европы. В первых колясках к корзинке или коробу прикреплялись 3 или 4 колеса, а также приделывалась специальная ручка, чтобы ее можно было вести за собой. В коляске запрягали пони, козу или собак, чтобы они катали детей. 18 июня 1889 года в Балтиморское патентное бюро в США пришел Уильям Ричардсон с идеей, свершившей очередную революцию в истории колясок. Он придумал реверсивную модель коляски, в которой ребенок мог сидеть как лицом к возившему коляску, так и спиной к нему.
10: 18 июня 1880 года в Москве открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. В 1860 году по инициативе выпускников Царско-сельского лицея, где учился Александр Пушкин, начался сбор средств на сооружение памятника поэту. Но собранных денег было недостаточно, поэтому в 1870 году была проведена новая подписка по сбору средств. В итоге удалось собрать более 160 тысяч рублей. В конкурсе проектов памятника первая премия досталась скульптуру

0: Александру Опекушину. 5 лет ушло на изготовление модели статуи, ее отливку, изготовление пьедестала из гранита и окончательный монтаж. Во время открытия вокруг площадки памятника на шестах были установлены белые щиты с вытесненными золотом названиями произведений великого поэта. Тверской бульвар украсили гирляндами живой зелени. Народ раскупил у торговцев все ландыши и фиалки и забрасывал ими пьедестал монумента.
1: А в этот день события, ставшие историей.

влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Новости. Нефтеперерабатывающим заводам разрешили снизить качество выпускаемого топлива. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В навигаторе «Дубль ГИС» появилась функция, которая поможет реже стоять на светофорах. Она подскажет оптимальную скорость, чтобы попасть на зеленый. Для этого система отслеживает цикл сигналов светофоров, расстояние между перекрестками, текущую и разрешенную скорость. Чаще всего система рекомендует езду в диапазоне от 45 до 60 км в час, но может советовать и меньше. Рекомендацию превышать скорость она не дает. Пока функция работает только в Москве и Новосибирске. Нефтеперерабатывающим заводам разрешили снизить качество выпускаемого топлива. Некоторые из них перейдут на выпуск топлива стандарта Евро-3 вместо нынешнего Евро-5. Это позволит увеличить объемы выпуска топлива и избежать дефицита. Критического вреда автомобилю топливо стандарта Евро-3 не наносит. У современных автомобилей могут быстрее забиваться катализатор и топливные форсунки. Но для этого на таком топливе нужно накатать несколько десятков тысяч километров. Владельцы старых автомобилей изменений вообще не заметят. Больше трети регионов России убыточны по ОСАГО. Статистика рассчитывается сравнением двух показателей. С одной стороны, доходы от продажи полисов, с другой – расходы на выплаты с учетом расходов на ведение дел. Хуже всего ситуация в Ингушетии. Здесь страховые выплачивают в 7 раз больше денег, чем собирают от продажи полисов. Также плоха ситуация во многих регионах Северного Кавказа, Дальнего Востока и не только. Фактически, ОСАГО в проблемных регионах выплачиваются за счет всех остальных. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области Вита Хомутова провела в Дорогобужском округе совещание, посвященное вопросам защиты детства. В совещании, которое прошло на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Родник», приняли участие заместители глав, курирующих социальную сферу, сотрудники органов системы профилактики Дорогобужского, Сафоновского и Холм-Жирковского округов, специалисты Министерства соцразвития Смоленской области и представители благотворительного фонда «Дети наши». Место проведения было выбрано не случайно, ведь в роднике находятся дети из разных округов Смоленщины. Вита Михайловна подчеркнула, что государственная политика страны в сфере защиты детства основана на принципе «семьи сбережения». Данный подход является одной из стратегических инициатив уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Сохранение кровной семьи – одна из приоритетных задач в работе органов системы профилактики. Участники совещания обсудили индивидуальные ситуации по семьям детей, помещенных в центр «Родник», проанализировали эффективность мер, направленных на оказание помощи конкретным семьям, находящимся в кризисной ситуации, и выработали предложения по организации профилактической работы с ними. Представители Дорогобужского муниципального округа приняли участие в торжественном форуме «Мой бизнес. День предпринимателя-2026». Особой частью форума стала выставка муниципальных образований, где каждый округ представил подарочную корзину с продукцией местных товаропроизводителей и мастеров. Дорогобужане достойно представили продукцию, произведенную на территории муниципалитета. В состав экспозиции вошли товары и изделия. ООО «ТД Ветсдор Продакт» производят лакомства и корма для животных, ветпрепараты и оборудование, инструменты, мебель и многое другое. ИП «Козлов Павел Владимирович» делает футболки и другую текстильную продукцию. ИП «Игнатенко Ольга Владимировна» занимается продажей цветов и комнатных декоративных растений. ИП «Володина Зульфия Каримовна» производит хлеб и кондитерские изделия, торты и пирожные. Общество с ограниченной ответственностью «Магрин» изготавливает уникальный негорючий листовой материал «Магринит». Ну и самозанятые мастера Алена Васькина, ремесленница и мастерица, делает прекрасные кокошники и венцы. Екатерина Вологжанина делает народные костюмы в миниатюре и создает куклы-молодицы. Владимир Востриков помогает почувствовать связь прошлого и настоящего, делает настоящие лапти. Евгения Зайцева создает шедевры ручной работы из дерева, занимается вышивкой по коже и бисероплетением. Александр Прокопенков, представитель удивительного ремесла «Бондарь», делает бочки, бочонки и другие емкости для хранения. Сообщаем результаты ЕГЭ по литературе. 7 выпускников школ Дорогобужского округа сдавали этот предмет. Лучший результат – 94 балла у Леониды Болотиной. «За время подготовки литература обрела для меня другой смысл. Она стала для меня вдохновением», – отмечает Леонида. «Процесс подготовки к литературе для выпускницы был непростым. Много ночей она провела за чтением и анализом книг, статей и даже просмотром научных фильмов». Поздравляем Леониду с достойным результатом и желаем ей успешного поступления в ВУЗ. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Доры», в Максе «Чат Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, на протяжении дня будут идти кратковременные небольшие дожди, ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, вечером слабый, давление будет расти 738 миллиметров. Воздух днем прогреется всего до плюс 14 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».
2: Выпускники 1991 года 26-го курса Ленинградского высшего военного инженерного училища связи имени Ленсовета. Радио Инфинити от всей души поздравляет вас с 35-летним выпуском. 35 лет назад вы завершили обучение в стенах легендарного училища, получив знания и навыки, которые стали фундаментом вашей дальнейшей жизни. За эти годы многие из вас доказали верность присяге, долгу и дружбе, проявили лучшие качества офицера, честь, мужество, ответственность и преданность Родине. Пусть воспоминания о курсантских годах, товарищах и наставниках согревают душу, а дружба, закаленная в училище, остается нерушимой. Желаем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых достижений. Пусть рядом всегда будут верные друзья, любящие родные и надежные соратники. С уважением и благодарностью для вас от Радио Инфинити песня «Голубые береты связисту».
3: Подъем нелегок,

0: позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Кофемашина в форме термоса от Xiaomi. Компания Xiaomi представила свою первую портативную кофемашину под брендом Midea в формате термоса. Устройство помещается в автомобильный подстаканник и работает от встроенного аккумулятора. Внутри электромагнитный насос с давлением 20 бар. Профессиональный стандарт для эспрессо и керамический нагревательный элемент. Работает как с кофейными капсулами, так и с молотым кофе. Время приготовления одной порции 45 секунд. Доступны режимы горячей и холодной экстракции. Аккумуляторная батарея емкостью 7500 мАч заряжается через USB-C мощностью 45 Вт. От 20 до 80% за 30 минут, полная зарядка за 80 минут. При использовании предварительно нагретой воды энергия тратится только на насос. Одного заряда хватает на 400 чашек. Корпус защищен по стандарту IP55, пылезащита и защита от брызг. В комплекте чехол-подставка из алюминиевого сплава, металлический фильтр, мерная ложка и термокружка из нержавеющей стали. В отличие от большинства портативных кофеварок, обычно 15 бар, Xiaomi Midea выдает 20 бар, давление, необходимое для качественной пенки крема эспрессо. Электромагнитный насос работает тише роторного и не требует смазки. Керамический нагреватель регулятором удерживает температуру воды 92 градуса с точностью плюс-минус 1 градус Цельсия, что критично для стабильной экстракции. Двойная камера заваривания позволяет переключаться между использованием стандартных кофейных капсул, например, Nespresso совместимых, и засыпкой молотого кофе. Металлический фильтр идет в комплекте. О глобальном запуске не сообщается, но по опыту Xiaomi новинка может появиться на китайских маркетплейсах и других площадках через 1-2 месяца. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity.

0: эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-717-10-39.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелан J6 поступил в продажу. Это первая модель новой российской марки. Машину на базе J-Q выпускают на заводе в Ленинградской области. J6 – это компактный кроссовер, который составит конкуренцию Havail Jolion и Tenet T4. Он оснащается роботизированной коробкой передач. Привод передний, цена в базе 2 миллиона 300. «Москвич» оснастит кроссовер М70 полным приводом. Сейчас новая версия проходит сертификацию. Напомним, в этом году «Москвич» вывел на рынок две новые модели. Они комфортнее и дороже прежних, выпущены в сотрудничестве с новым партнером. На первом этапе М70 был доступен только с передним приводом. Скоро появится полный. В перечень автомобилей для такси добавили еще одну модель – G-Tour X70. Уже давно продается в России, но местную сборку на заводе в Калининграде наладили недавно. Машина стоит около 2,5 миллионов рублей и ориентирована на такси класса Comfort Plus. Среди конкурентов этой модели – Tenet T7 и Havail F7. Недавно в России стартовали продажи Mazda CX-50. Кроссоверы возят из Китая. По современным меркам они выглядят устаревшими. Экраны в салоне небольшого размера, набор функций не слишком богатый, нет даже обогрева. Но консервативных автолюбителей порадует аналоговое управление функциями и привычная японская эргономика. Подробнее в тест-драйве Mazda CX-50 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити». За твою победу.

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Радиостанция «Инфинити».

0: радио Infinity.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Сегодня день рождения детской коляски. Настоящая мода на коляски возникла в 1840 году, когда английская королева Виктория, мама 9 детей, захотела сама гулять со своими малышами по Королевскому парку. Вскоре мода на коляски распространилась во всех аристократических кругах Европы. В первых колясках к корзине или коробу присоединялись 3 или 4 колеса, а также приделывалась специальная ручка, чтобы ее можно было вести за собой. В коляске запрягали пони, козу или собак, чтобы они катали детей. Были высокие коляски на тонких колесах, чтобы легко было катить по плохой дороге, и низкие на маленьких колесиках, которые лучше ездили по ровной поверхности. Коляски делали на заказ, и по своей форме они были похожи на транспорт для взрослых, кареты или дилижансы. 18 июня 1889 года Уильям Ричардсон совершил революцию в истории колясок. Он придумал реверсивную модель, в которой ребенок мог сидеть как лицом к везущему коляске, так и спиной к нему. Кроме того, Уильям включил в свою модель оси, что добавило коляске маневренности. Детская коляска облегчила прогулки с маленьким ребенком на свежем воздухе, сделала нахождение малыша на улице комфортным и безопасным.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев посетил кадровый центр, где вчера стартовал региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Швея». В рамках национального проекта «Кадры» конкурсанткам предстоит продемонстрировать свои знания и навыки. Первый теоретический этап включает в себя тестирование. Антон Николаевич обратился с приветственными словами к участницам конкурса. Профмастерства пожелал девушкам удачи и уверенности в своих силах. Также с напутственными пожеланиями к присутствующим обратился Николай Андреянов, генеральный директор Сафоновской швейной фабрики «Орел». Сафоновскую швейную фабрику «Орел» на конкурсе представляют две швеи – Оксана Андреева и Наталья Свойняк. На базе Сафоновской швейной фабрики пройдет второй практический этап конкурса. Именно там швеи смогут в полной мере продемонстрировать свое мастерство в работе на современном оборудовании. Знания и опыт, полученные в ходе конкурсных испытаний, станут для них важной ступенью в профессиональном росте. Под председательством главы Сафоновского муниципального округа Антона Кухарева состоялось заседание общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Сафоновский муниципальный округ» на 2025-2030 годы, на котором были подведены окончательные итоги голосования. Жители Сафоновского округа выбирали территории, которые будут благоустроены в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которая является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. По результатам подсчета голосов определились следующие лидеры. Общественное пространство на улице Ленина, стадион на улице Ленинградской, зона отдыха у бассейна «Нептун» и игровая площадка у спортзала «Строитель». Также в ходе заседания обсудили благоустройство дворовых территорий на следующий год. Работы будут проведены во дворе домов номер 7, 9 и 10 во втором микрорайоне. И в продолжении темы продолжается реализация муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Сафоновского округа. В настоящее время подрядная организация индивидуального предпринимателя Слабчукова выполняет работы по благоустройству дворовой территории у дома номер 2 во втором микрорайоне. В ходе работ уже произведены ремонт канализационных колодцев, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, щебня, установка бордюрного камня, подготовка основания под укладку асфальтобетонной смеси. Выпускник Сафоновской школы номер 8 Евгений Григорьев сдал единый госэкзамен по химии на высший балл – 100 из 100. Это результат невероятного труда, целеустремленности и высокого интеллекта. Этот успех был бы невозможен без поддержки мудрого наставника, учителя химии Марины Владимировны Кондратенковой. Евгений – настоящий пример для подражания. Он с начальной школы до 11 класса учился только на отлично. Юноша обладает широким кругозором, а его главное увлечение – химией. Химия и биология. Талант Евгения многогранен. Он не раз становился победителем и призером школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по биологии и русскому языку. Активно участвовал в жизни класса и школы, проявляя артистический талант на сцене. Несмотря на серьезную учебную нагрузку, он находит и время для спорта. В составе школьной команды по волейболу Женя 2 года подряд занимал первое место в районных соревнованиях. Но главное – это его личные качества. Евгений очень доброжелательный, открытый и отзывчивый человек, хороший друг, который пользуется заслуженным авторитетом среди друзей. Отличные новости для всех, кто ведет активный образ жизни. В парк «Школьный» вернулись долгожданные спортивные тренажеры. В ближайшее время на них установят недостающие рукоятки. Длительный ремонт был вызван необходимостью проведения сварочных работ, замены изношенных подшипников и обновления покрытия. К сожалению, это стало вынужденной мерой из-за вандализма и неаккуратного обращения с оборудованием. Администрация просит всех посетителей бережно относиться к тренажерам, чтобы они служили как можно дольше и приносили пользу каждому. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, на протяжении дня будут идти кратковременные небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, вечером слабый. Давление будет расти 738 миллиметров. Воздух днем прогреется всего до плюс 14 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: делать.
1: Дэвид Огилви.
0: Реклама.
2: Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Группа депутатов внесла на рассмотрение парламента законопроект, который полностью исключает штрафы за самостоятельный ремонт дорог местного значения и внутридворовых проездов, сообщает ТАСС. В действующей редакции закона за повреждение дорожного покрытия гражданам грозит наказание от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам до 25 тысяч, юридическим до 300 тысяч. Авторы законопроекта настаивают на том, что текущие нормы не позволяют четко разделить случаи, когда жители действительно портят дороги, от ситуации, когда они пытаются оперативно устранить ямы и выбоины в ожидании реакции коммунальных служб. Это приводит к тому, что добросовестные граждане, действующие из благих побуждений и за свой счет, могут быть формально привлечены к ответственности. Почти половина опрошенных россиян ежедневно используют нейросети в рабочих коммуникациях. Еще 25% обращаются к ИИ несколько раз в неделю, выяснили аналитики. Чаще всего сотрудники используют нейросети, чтобы быстрее и проще общаться с коллегами. Такой вариант выбрала треть опрошенных. Еще 22% применяют ИИ для сложных переговоров с клиентами или партнерами. Основные задачи, которые работники передают нейросетям – улучшение формулировок, написание писем и сообщений, а также поиск аргументов. Улучшать текст с помощью искусственного интеллекта пытаются 28% респондентов, писать сообщения 25%, генерировать аргументы и ответы 15%. Полностью доверять рабочую переписку алгоритмам россияне пока не готовы. И в завершении выпуска: июль будет одним из самых выгодных месяцев для отпуска в 2026 году, поскольку в нем 23 рабочих дня. При одинаковой зарплате и продолжительности отдыха итоговая сумма выплат в июле может оказаться выше, чем в августе, рассказал газете «РУ» кандидат экономических наук Игорь Балынин. За эти дни работы сотруднику начисляется зарплата пропорционально количеству рабочих дней в месяце, а за дни отпуска – отпускные за календарные дни. Поэтому итоговая сумма зависит не только от зарплаты, но и от того, сколько рабочих дней приходится на выбранный месяц. Месяцем с наибольшим числом рабочих дней будет июль, 23 рабочих дня. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: В гостях у Тяпкина.
3: Садоводы и огородники, идите в ногу со временем. В нашем магазине вы можете приобрести черенки бананов и кокосов, а также манго, киви, кофе, какао и многое другое. Встретим глобальное потепление достойно.

знаете, а я знаю. Но и то не всегда могу этого избежать. Но знанием своим все же поделюсь. Причин, которые могут вызвать изменение внешнего вида корнеплода, несколько. Ранее

насыщенный кислородом. Если у вас тяжелая глинистая почва, во время роста овощ может столкнуться с чрезмерной плотностью грунта, твердыми комочками. Натолкнувшись на препятствие, корнеплод искривляется. Это приводит к появлению нескольких точек роста, из которых и вырастают новые конечности. Повреждение корня. В самом начале формирования моркови корни у нее очень нежные.

0: почвы, либо прореживания сеянцев. Также причинами искривлений могут быть недостаточный полив, неподходящие подкормки и качество семян.
1: Житейская мудрость.
0: Если утром травы сильнее обычного пахнут, будет дождливо. Будьте здоровы! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Крупная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
0: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
0: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
0: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: открывая футбольную Америку.
1: В стартовом матче сборной Аргентины на чемпионате мира Лионель Месси сделал игру, оформив хет-трик ворота Алжира. Один мяч в первом тайме и два во втором. Итог 3-0, победа действующих чемпионов мира. Это первый хет-трик на этом мундиале и первый хет-трик самого Месси на главных футбольных турнирах планеты. Прежде Лионелю не удавалось забить три мяча в одной игре на чемпионатах мира. Но это еще не все. Месси забил свой 16-й гол на мундиалях, и по этому показателю Лионель вышел на первое место за всю историю мировых первенств, сравнявшись с немцем Клозе. Для Месси этот матч стал, кстати, 200-м за сборную, а следующая встреча у аргентинцев в эту субботу с Австрией.
0: Круги по воде.
1: Австрийцы, в свою очередь, тоже забили три мяча в ворота команды Иордании, которая впервые принимает участие в финальном турнире чемпионата мира. Итоговый счет 3-1 в пользу австрийцев, в котором подфартило. В середине первого тайма они открыли счет, но уже на первых минутах второй половины встречи пропустили. Ничейный результат держался до 76-й минуты, когда футболисты Иордании забили мяч в свои ворота. А уже в компенсированное время, когда прошло уже почти 12 минут, в ворота Иордании был назначен пенальти, который реализовал Марко Арнаутович.
0: Попутного ветра.
1: И сборная Норвегии порадовала своих болельщиков не только дублем Эрлинга Холланда, но и крупной победой над сборной Ирака 4-1, хотя футболисты Ирака вполне неплохо играли. В следующем туре норвежцев ждет Сенегал. Ему обязательно после проигрыша Франции нужно брать турнирные баллы. Этот матч 23 июня состоится.
0: Против течения.
1: А во встрече Португалии с Демократической Республикой Конго Криштиану Роналду своей команде не помог. Португальцы открыли счет уже на 6-й минуте, но на последних секундах первого тайма конголезцы отыгрались. Итог ничья 1-1. И что любопытно, первый раз сборная Демократической Республики

0: Республики Конго принимала участие в финальной части чемпионата мира 52 года назад, тогда еще страна называлась Заир, и в том турнире ни разу эта команда не забила, так что в матче с португальцами футболист Ньюкасла и сборной Демократической Республики Конго Иоанн Висса вошел в историю.
1: Плавали, знаем.
0: И самый захватывающий матч прошедшего дня — Англия-Хорватия, где Харри Кейн сделал дубль, еще мячи на счету Беллингема и Рашфорда. Победа со счетом 4-2 англичан. Это были некоторые итоги 7-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
2: Радио Infinity. С нами тепло.

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Радио Инфинити».

0: Брянской области 17 часов.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 19 июня ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный 3,8 метров в секунду. Давление будет расти 742 миллиметра. Температура ночью 10-12, а днем 18-20 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 6 минут, заход в 21-29. Долгота дня 17 часов и 23 минуты. О погоде в выходные. В субботу 20 июня малооблачно. Облачные, без осадков, ночью 9-11, днем 20-22. В воскресенье потеплеет до плюс 26 и преимущественно без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин. Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
1: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
0: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелан J6 поступил в продажу. Это первая модель новой российской марки. Машину на базе J-Q выпускают на заводе в Ленинградской области. J6 – это компактный кроссовер, который составит конкуренцию Havail Jolion и Tenet T4. Он оснащается роботизированной коробкой передач. Привод передний, цена в базе 2 миллиона 300. «Москвич» оснастит кроссовер М70 полным приводом. Сейчас новая версия проходит сертификацию. Напомним, в этом году «Москвич» вывел на рынок две новые модели. Они комфортнее и дороже прежних, выпущены в сотрудничестве с новым партнером. На первом этапе М70 был доступен только с передним приводом. Скоро появится полный. В перечень автомобилей для такси добавили еще одну модель – G-Tour X70. Уже давно продается в России, но местную сборку на заводе в Калининграде наладили недавно. Машина стоит около 2,5 миллионов рублей и ориентирована на такси класса Comfort Plus. Среди конкурентов этой модели – Tenet T7 и Havail F7. Недавно в России стартовали продажи Mazda CX-50. Кроссоверы возят из Китая. По современным меркам они выглядят устаревшими. Экраны в салоне небольшого размера, набор функций не слишком богатый, нет даже обогрева. Но консервативных автолюбителей порадует аналоговое управление функциями и привычная японская эргономика. Подробнее в тест-драйве Mazda CX-50 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: Реклама – это окно в мир фантазий, которое открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные

0: телефоном 8 910 717 10 39 и 8 48 144 42702 411 57 414 93.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Новости спорта. На чемпионате мира по футболу фавориты сыграли очень по-разному. Португальцы, например, стартовую встречу против сборной Демократической Республики Конго провели блекло. Роналду не забил, и матч завершился в ничью 1-1. Англичане выиграли у хорват 4-2. На счету Харри Кейна дубль, а вот Лионель Месси забил свой 16-й гол на мировых первенствах и вышел на первое место за всю историю этих турниров, сравнявшись с немцем Клозе. И стоит уточнить, что Месси сделал хет-трик, и Аргентина выиграла у Алжира 3-0. Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Ислам Махачев проведет следующий бой с первым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцем Ианом Гарри на турнире UFC 330 в Филадельфии 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги. На теннисном турнире в Берлине первая ракетка мира Арина Сабаленко вышла в четвертьфинал соревнования, обыграв со счетом 6-4, 6-4 Екатерину Александрову. В прошлом году на этом турнире Сабаленко вышла в полуфинал и там уступила будущей чемпионке Маркете Вондрушевой из Чехии. Напомнила о себе испанская теннисистка Паула Бадоса, которая обыграла седьмую ракетку мира американку Кофи Гауф в трех партиях. А бывшая первая ракетка мира Симона Халеп у себя дома в Румынии провела прощальный матч, на который приехали Елена Свитолина и Гаэль Монфис. Корт был выкрашен в зеленый и оранжевый цвета в честь двух побед Халеп на Ролан-Гаррос в 18 году и Уимблдоне в 19 году. На матче присутствовали пятикратная олимпийская чемпионка по гимнастике Надя Каменеч и экс-первая ракетка мира Илия Настаси. Во Франции на чемпионате мира по фехтованию испанская саблистка Лусия Мартин Португес в финале со счетом 15-13 взяла верх над двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира российской спортсменкой Яной Егорян, у которой серебро, а итальянская рапиристка, олимпийская чемпионка Ариана Эрига в полуфинале добилась успеха 15-11 в поединке с россиянкой Владиславой Пенюшкиной, у которой в итоге бронзовая медаль. В РФС сообщили, что Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля. Эти команды за всю историю турнира только один раз встречались в 22-м году, и тогда «Зенит» у «Спартака» со счетом 4-0 выиграл. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама.
3: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
7: Прошу, мадам, присаживайтесь.
8: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
7: Понял. Никуда не уходи. Я в чистую линию.
9: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
7: А вот и я. Ну как?
8: Вау, чисто.
10: Чистая линия, мойте свое авто легко.
3: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
11: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
12: «Радио Инфинити».

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Россияне могут получить около 22 тысяч рублей по больничному при увольнении в июне, рассказал газете.ру кандидат экономических наук Игорь Балынин. Россияне могут получить пособие по временной нетрудоспособности даже после увольнения с работы. Такая возможность сохраняется в течение 30 календарных дней после прекращения трудовых отношений. Если бывший сотрудник заболел или получил травму в течение месяца после увольнения, ему положено пособие по временной нетрудоспособности. При этом размер выплаты рассчитывается, исходя из среднего заработка за два календарных года, предшествующих году болезни, и составляет 60%, независимо от страхового стажа.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Одними из самых популярных зарубежных направлений, в которых российские туристы могут бюджетно отдохнуть, стали Беларусь и Абхазия. Один день пребывания в этих странах обойдется семье примерно в 5-7 тысяч рублей. Об этом сообщил директор по продажам компании Cruise Travel Сергей Самохвалов. По словам специалиста, среди популярных недорогих направлений также оказался Узбекистан. При этом страна начала активно продвигать туризм, разрабатывать маршруты для путешественников и готовить отели приему туристов. Нормальная экскурсионная программа стартует в районе от 20 тысяч на человека. Добавляйте сюда билеты, трансфер и гостиницу, и это будет где-то в районе 70-80 тысяч на человека в неделю. Это достаточно приемлемо, отметил эксперт.
0: Деньги дороги, как память.
1: Российские школьники потратили на образ для выпускного от 10 до 20 тысяч рублей. Об этом газете.ру стало известно из исследования сервиса «Сдэкшоппинг». Аналитики выяснили, что большинство школьников подходят к выбору наряда заранее. 51% начинают поиски за 2-3 месяца до праздника, а 15% готовятся еще с начала учебного года. Самыми популярными площадками для покупки остаются магазины одежды и бутики, а также маркетплейсы. Средний бюджет на выпускной образ у большинства респондентов составил от 10 до 20 тысяч рублей, так ответили 25% участников опроса. Еще 23% потратили от 5 до 10 тысяч рублей, при этом наряд для 11-классников в среднем обходится дороже. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Сегодня день рождения детской коляски. Настоящая мода на коляски возникла в 1840 году, когда английская королева Виктория, мама девятерых детей, захотела сама гулять со своими малышами по королевскому парку. Вскоре мода на коляски распространилась во всех аристократических кругах Европы. В первых колясках к корзине или коробу присоединялись 3 или 4 колеса, а также приделывалась специальная ручка, чтобы ее можно было вести за собой. В коляске запрягали пони, козу или собак, чтобы они катали детей. Были высокие коляски на тонких колесах, чтобы легко было катить по плохой дороге, и низкие на маленьких колесиках, которые лучше ездили по ровной поверхности. Коляски делали на заказ, и по своей форме они были похожи на транспорт для взрослых, кареты или дилижансы. 18 июня 1889 года Уильям Ричардсон совершил революцию в истории колясок. Он придумал реверсивную модель, в которой ребенок мог сидеть как лицом к везущему коляске, так и спиной к нему. Кроме того, Уильям включил в свою модель оси, что добавило коляске маневренности. Детская коляска облегчила прогулки с маленьким ребенком на свежем воздухе, сделала нахождение малыша на улице комфортным и безопасным.
1: Радио Infinity. За успех!

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity. С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области Вита Хомутова провела в Дорогобужском округе совещание, посвященное вопросам защиты детства. В совещании, которое прошло на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Родник», приняли участие заместители глав, курирующих социальную сферу, сотрудники органов системы профилактики Дорогобужского, Сафоновского и Холмжерковского округов, специалисты Министерства соцразвития Смоленской области и представители благотворительного фонда «Дети наши». Место проведения было выбрано не случайно, ведь в роднике находятся дети из разных округов Смоленщины. Вита Михайловна подчеркнула, что государственная политика страны в сфере защиты детства основана на принципе «семьи сбережения». Данный подход является одной из стратегических инициатив уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Сохранение кровной семьи – одна из приоритетных задач в работе органов системы профилактики. Участники совещания обсудили индивидуальные ситуации по семьям детей, помещенных в центр «Родник», проанализировали эффективность мер, направленных на оказание помощи конкретным семьям, находящимся в кризисной ситуации, и выработали предложения по организации профилактической работы с ними. Представители Дорогобужского муниципального округа приняли участие в торжественном форуме «Мой бизнес. День предпринимателя-2026». Особой частью форума стала выставка муниципальных образований, где каждый округ представил подарочную корзину с продукцией местных товаропроизводителей и мастеров. Дорогобужане достойно представили продукцию, произведенную на территории муниципалитета. В состав экспозиции вошли товары и изделия. ООО ТД «Ветсдорпродакт» производят лакомства и корма для животных, ветпрепараты и оборудование, инструменты, мебель и многое другое. ИП «Козлов Павел Владимирович» делает футболки и другую текстильную продукцию. ИП «Игнатенко Ольга Владимировна» занимается продажей цветов и комнатных декоративных растений. ИП «Володина Зульфия Каримовна» производит хлеб и кондитерские изделия, торты и пирожные. Общество с ограниченной ответственностью «Магрин» изготавливает уникальный негорючий листовой материал «Магринит». Ну и самозанятые мастера Алена Васькина, ремесленница и мастерица, делает прекрасные кокошники и венцы. Екатерина Вологжанина делает народные костюмы в миниатюре и создает куклы-молодицы. Владимир Востриков помогает почувствовать связь прошлого и настоящего, делает настоящие лапти. Евгения Зайцева создает шедевры ручной работы из дерева, занимается вышивкой по коже и бисероплетением. Александр Прокопенков, представитель удивительного ремесла «Бондарь», делает бочки, бочонки и другие емкости для хранения. Сообщаем результаты ЕГЭ по литературе. 7 выпускников школ Дорогобужского округа сдавали этот предмет. Лучший результат – 94 балла у Леониды Болотиной. «За время подготовки литература обрела для меня другой смысл. Она стала для меня вдохновением», – отмечает Леонида. «Процесс подготовки к литературе для выпускницы был непростым. Много ночей она провела за чтением и анализом книг, статей и даже просмотром научных фильмов». Поздравляем Леониду с достойным результатом и желаем ей успешного поступления в ВУЗ. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Доры», в Максе «Чат Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, на протяжении дня будут идти кратковременные небольшие дожди, ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, вечером слабый, давление будет расти 738 миллиметров. Воздух днем прогреется всего до плюс 14 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает 20-21 июня тур в Беларусь, Гродно-Лида. В программе обзорная экскурсия по городу Гродно с лучшим гидом. Старый новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музее Лидского бравара. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональная сопровождение. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова, Ярцево, Смоленска. Звоните 8 920 322 85 83 и 8 910 720 99 17. Офис Сафонова, Энгельса 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Кофемашина в форме термоса от Xiaomi. Компания Xiaomi представила свою первую портативную кофемашину под брендом Midea в формате термоса. Устройство помещается в автомобильный подстаканник и работает от встроенного аккумулятора. Внутри электромагнитный насос с давлением 20 бар, профессиональный стандарт для эспрессо и керамический нагревательный элемент. Работает как с кофейными капсулами, так и с молотым кофе. Время приготовления одной порции 45 секунд. Доступны режимы горячей и холодной экстракции. Аккумуляторная батарея емкостью 7500 мАч заряжается через USB-C мощностью 45 Вт. От 20 до 80% за 30 минут, полная зарядка за 80 минут. При использовании предварительно нагретой воды энергия тратится только на насос. Одного заряда хватает на 400 чашек. Корпус защищен по стандарту IP55, пылезащита и защита от брызг. В комплекте чехол-подставка из алюминиевого сплава, металлический фильтр, мерная ложка и термокружка из нержавеющей стали. В отличие от большинства портативных кофеварок, обычно 15 бар, Xiaomi Midea выдает 20 бар, давление, необходимое для качественной пенки крема эспрессо. Электромагнитный насос работает тише роторного и не требует смазки. Керамический нагреватель регулятором удерживает температуру воды 92 градуса с точностью плюс-минус 1 градус Цельсия, что критично для стабильной экстракции. Двойная камера заваривания позволяет переключаться между использованием стандартных кофейных капсул, например, Nespresso совместимых, и засыпкой молотого кофе. Металлический фильтр идет в комплекте. О глобальном запуске не сообщается, но по опыту Xiaomi новинка может появиться на китайских маркетплейсах и других площадках через 1-2 месяца. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения.

0: в этот день. События, ставшие историей. 18 июня 1889 года была запатентована детская коляска. Настоящая мода на детские коляски возникла в середине 19 века, когда английская королева Виктория, многодетная мама, захотела сама гулять со своими малышами по королевскому парку. Вскоре мода на коляски распространилась во всех аристократических кругах Европы. В первых колясках к корзинке или коробу прикреплялись 3 или 4 колеса, а также приделывалась специальная ручка, чтобы ее можно было вести за собой. В коляске запрягали пони, козу или собак, чтобы они катали детей. 18 июня 1889 года в Балтиморское патентное бюро в США пришел Уильям Ричардсон с идеей, свершившей очередную революцию в истории колясок. Он придумал реверсивную модель коляски, в которой ребенок мог сидеть как лицом к возившему коляску, так и спиной к нему.
1: 18 июня 1880 года в Москве открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. В 1860 году по инициативе выпускников Царско-сельского лицея, где учился Александр Пушкин, начался сбор средств на сооружение памятника поэту. Но собранных денег было недостаточно, поэтому в 1870 году была проведена новая подписка по сбору средств. В итоге удалось собрать более 160 тысяч рублей. В конкурсе проектов памятника первая премия досталась скульптору Александру Опекушину. 5 лет ушло на изготовление модели статуи, ее отливку, изготовление пьедестала из гранита и окончательный монтаж. Во время открытия вокруг площадки памятника на шестах были установлены белые щиты с вытесненными золотом названиями произведений великого поэта. Тверской бульвар украсили гирляндами живой зелени. Народ раскупил у торговцев все ландыши и фиалки и забрасывал ими пьедестал монумента.
0: А в этот день события, ставшие историей. We'll be right back.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунс. Реклама.
2: Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» в каждый приемник.

0: новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского округа Антон Кухарев посетил кадровый центр, где вчера стартовал региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Швея». В рамках национального проекта «Кадры» конкурсанткам предстоит продемонстрировать свои знания и навыки. Первый теоретический этап включает в себя тестирование. Антон Николаевич обратился с приветственными словами к участницам конкурса. Профмастерства пожелал девушкам удачи и уверенности в своих силах. Также с напутственными пожеланиями к присутствующим обратился Николай Андреянов, генеральный директор Сафоновской швейной фабрики «Орел». Сафоновскую швейную фабрику «Орел» на конкурсе представляют две швеи – Оксана Андреева и Наталья Свойняк. На базе Сафоновской швейной фабрики пройдет второй практический этап конкурса. Именно там швеи смогут в полной мере продемонстрировать свое мастерство в работе на современном оборудовании. Знания и опыт, полученные в ходе конкурсных испытаний, станут для них важной ступенью в профессиональном росте. Под председательством главы Сафоновского муниципального округа Антона Кухарева состоялось заседание общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Сафоновский муниципальный округ на 2025-2030 годы», на котором были подведены окончательные итоги голосования. Жители Сафоновского округа выбирали территории, которые будут благоустроены в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которая является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. По результатам подсчета голосов определились следующие лидеры. Общественное пространство на улице Ленина, стадион на улице Ленинградской, зона отдыха у бассейна «Нептун» и игровая площадка у спортзала «Строитель». Также в ходе заседания обсудили благоустройство дворовых территорий на следующий год. Работы будут проведены во дворе домов номер 7, 9 и 10 во втором микрорайоне. И в продолжении темы продолжается реализация муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Сафоновского округа. В настоящее время подрядная организация индивидуального предпринимателя Слабчукова выполняет работы по благоустройству дворовой территории у дома номер 2 во втором микрорайоне. В ходе работ уже произведены ремонт канализационных колодцев, устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, щебня, установка бордюрного камня, подготовка основания под укладку асфальтобетонной смеси. Выпускник Сафоновской школы номер 8 Евгений Григорьев сдал единый госэкзамен по химии на высший балл – 100 из 100. Это результат невероятного труда, целеустремленности и высокого интеллекта. Этот успех был бы невозможен без поддержки мудрого наставника, учителя химии Марины Владимировны Кондратенковой. Евгений – настоящий пример для подражания. Он с начальной школы до 11 класса учился только на отлично. Юноша обладает широким кругозором, а его главное увлечение – химия и биология. Талант Евгения многогранен. Он не раз становился победителем и призером школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по биологии и русскому языку. Активно участвовал в жизни класса и школы, проявляя артистический талант на сцене. Несмотря на серьезную учебную нагрузку, он находит и время для спорта. В составе школьной команды по волейболу Женя 2 года подряд занимал первое место в районных соревнованиях. Но главное – это его личные качества. Евгений очень доброжелательный, открытый и отзывчивый человек, хороший друг, который пользуется заслуженным авторитетом среди друзей. Отличные новости для всех, кто ведет активный образ жизни. В парк «Школьный» вернулись долгожданные спортивные тренажеры. В ближайшее время на них установят недостающие рукоятки. Длительный ремонт был вызван необходимостью проведения сварочных работ, замены изношенных подшипников и обновления покрытия. К сожалению, это стало вынужденной мерой из-за вандализма и неаккуратного обращения с оборудованием. Администрация просит всех посетителей бережно относиться к тренажерам, чтобы они служили как можно дольше и приносили пользу каждому. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах. ВКонтакте группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Максе чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями. На протяжении дня будут идти кратковременные небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, вечером слабый. Давление будет расти 738 миллиметров. Воздух днем прогреется всего до плюс 14 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхнеднепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхнеднепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: В 2026 году сайты и приложения для знакомств являются одними из самых популярных у мошенников инструментов для обмана. Об этом предупредили специалисты МВД Российской Федерации. По их словам, мошенники начинают переписку с потенциальной жертвой, создавая видимость искреннего интереса к ней. Затем злоумышленники устанавливают доверительный контакт и предлагают пользователю якобы перспективный способ заработка или эксклюзивные возможности вложения денежных средств, такие как вложение в криптовалюту или участие в закрытом инвестиционном проекте. В МВД предупредили, что для того, чтобы убедить жертву в успехе, мошенники могут демонстрировать фиктивный рост дохода в личном кабинете, фейковые графики и отчеты, а также использовать ряд других подобных ухищрений. Зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева призывает создать в России единые стандарты для жителей, желающих озеленять территории многоквартирных домов. Соответствующее предложение она направила главе Минстроя Ирэку Файзуллину. Об этом сообщает парламентская газета. Депутат подчеркнула, что в большинстве случаев единых стандартов и подходов к благоустройству придомовых территорий нет даже на уровне муниципальных образований. По мнению Разворотневой, Минстрой может создать методические рекомендации, касающиеся вопросов благоустройства придомовых территорий для жителей, управляющих компаний и органов местного самоуправления. И в завершении выпуска. В ближайшее воскресенье произойдет летнее солнцестояние. Этот день в северном полушарии будет самым длинным в 26-м году, рассказали РИА Новости в московском планетарии. Как отметили специалисты, светлое время суток будет длиться более 17 часов и 33 минуты, а ночь станет самой короткой – 6 часов 27 минут. Солнцестояние – астрономическое событие, при котором солнце над горизонтом находится на максимальной в летнее время или минимальной в зимнее время высоте. 21 июня солнце займет наивысшую точку над горизонтом в 11 часов и 24 минуты по московскому времени. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: Творческая мысль лежит в основе успешного продвижения вашего товара, а качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой.

0: 248-424-42-71-57-414-93.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Молодежная музыка – это свой ни на что не похожий мир экспрессивной, порой даже резкой и грубой манерой выражать мысли, чувства, неким словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди. Программа «На стиле».

0: Yo, this is Dougie D.
1: Hey, what's up, player?
0: Yo, check it out. Ace didn't tell you I called?
1: No, that fool ain't even tell him.
0: I'm coming out to New York, you know what I'm saying, to check out my people in Harlem. I might need a ride from the airport.
1: Hey, it's all good. I'll hook that up.
0: All
1: right. Hey, hold on. Hello?
2: Jerome?
1: Who this?
2: Nigga, this Keisha. Who the fuck you thought he was? Fool, I've been beeping you all day from the nail shop. You ain't call me back. Your motherfucking ass is supposed to send me my damn in so I can get Trey Leaker them new Jordans. You know she walking, bitch.
1: All right, hold on. Yo, this is my baby mama, man. Yo, this bitch be fucking tripping, man. I hate that fucking bitch.
2: Nigga, it's still me, motherfucker.
3: Найдите оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
4: Александр Пушкин.
5: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхненепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина, из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».
7: Это парк!

0: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

баррикад. Хочу встретить с тобой 90 рассветов. В этой жизни больше вопросов, чем ответов. Каждый вечер вижу пятна чужих силуэтов.

0: заинтересовать и достаточно сложный, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

Погода на Infinity. С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 19 июня ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Давление будет расти 742 миллиметра. Температура ночью 10-12, а днем 18-20 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 6 минут, заход в 21-29. Долгота дня 17 часов и 23 минуты. О погоде в выходные. В субботу 20 июня малооблачно, без осадков, ночью 9-11, днем 20-22. В воскресенье потеплеет до плюс 26 и преимущественно без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Infinity.
1: Каждый четверг 2 часа электронной танцевальной музыки. Электросфера.
2: Это радио.
0: Infinity.
3: Добрый вечер, Дорогобуш, добрый вечер, Сафонова. С вами в прямом эфире сегодня с 21 до 22 часов на радио Infinity Константин. Сегодня мы продолжаем наши летние электронные сказки. Но учитывая такую переменчивую летнюю погоду за окном, хотелось бы немного спокойного электронного настроения. И этим вечером я попробую его вам сегодня обеспечить.

0: Мы продолжаем сказки по легендам и мифам Древней Греции. Кому интересна эта тема, добро пожаловать в наш чат в Максе, Радио Инфинити, обсудим. И немного вспомним прошлую передачу, где мы затронули происхождение мира и богов. Вначале существовал лишь хаос, вечный и безграничный. Из него возникли Гея, земля, Тартар, ужасная бездна, Эрос, любовь, Эреб, мрак, и Нюкта – ночь, а от них Эфир – свет и Гемера – день. Гея породила Урана – небо, горы, море, великанов, циклопов с одним глазом. Уран – небо – взял в жены Гею – землю. У них родилось 12 титанов, в том числе Океан и Фетида – родители рек и океанид. Гиперион и Тея – родители Солнца – Гелиоса, Луны – Селены и Зари – Эос. Астры и Эос – родители звезд и ветров, Борея, Эвра, Нота и Зефира. Уран возненавидел великанов и заключил их в недра земли. Гея убедила титанов восстать против отца, и только Крон решился на это. Он хитростью сверг Урана и захватил власть. Наказание Крона у богини ночи родила ужасных божеств. Таната – смерть, Эриду – раздор, Апату – обман, Кер – уничтожение, Гипноса – сон и других. С воцарением Крона в мир пришли ужас, раздоры и несчастье.
1: Infinity.

0: Infinity.
1: Напоминаю, помогает нам наш искусственный интеллект Афина, разработанный нашими дорогобужскими ребятами. Спасибо им. И затронули мы еще в прошлый раз немножко о рождении Зевса, мать которого Рея спрятала его от Крона. Крон не был уверен, что власть навсегда останется в его руках. Он боялся, что и против него восстанут дети и обрекут его на ту же участь, на какую обрек он своего отца Урана. Поэтому он боялся своих детей и повелел Крон жене своей Реи приносить ему рождавшихся детей и безжалостно проглатывать их.

Вырос и возмужал прекрасный и могучий бог Зевс. Он восстал против своего отца и заставил его вернуть опять на свет поглощенных им детей. Одного за другим изверг из уст крон своих детей богов, прекрасных и светлых. Они начали борьбу с кроном и титанами за власть над миром.

Ужасная и упорна была эта борьба. Дети Крона утвердились на высоком Олимпе. На их сторону стали некоторые из титанов. А первыми – титан Океан и дочь его Стикс с детьми, рвением, мощью и победой. Опасна была эта борьба для богов-олимпийцев. Могучи и грозны были их противники – титаны. Но Зевсу на помощь пришли циклопы. Они выковали ему громы и молнии, и их метал Зевс в титанов.

0: Infinity.
1: Борьба длилась уже десятки лет с Грогом, но это не склонялось ни на ту, ни на другую сторону. Наконец решился Зевс освободить из недр земли сто руких

Наконец могучие титаны дрогнули. Их сила была сломлена, они были побеждены. Олимпийцы сковали их и низвергли в мрачный Тартар, вековечную тьму. У медных нескушимых врат Тартара на стражу стали старухи и великаны. Истерегут они, чтобы не вырвались опять на свободу из Тартара могучие титаны. Власть титанов в мире миновала.

0: Infinity.
1: Но не окончилась этим борьба. Гея-Земля разгневалась на олимпийца Зевса за то, что он так сурово поступил с ее побежденными детьми, титанами. Она вступила в брак с мрачным Тартаром и произвела на свет ужасное стоголовое чудовище Тифона. Громадный, сотни драконов.

конных голов поднялся Тифон из недр земли. Диким воем всколебал он воздух. Лай собак, человеческие голоса, рев разъяренного быка, рыканье льва слышались в этом вое. Бурное пламя клубилось вокруг Тифона, и земля колебалась под его тяжкими шагами. Боги содрогнулись от ужаса. Но смело ринулся на него Зевс-громовержец, и загорелся бой.

Опять засверкали молнии в руках Зевса, раздались раскаты грома. Земля и небесный свод потряслись до основания. Ярким пламенем вспыхнула опять земля, как и во время борьбы с титанами. Моря кипели от одного приближения Тифона, сотнями сыпались огненные стрелы молнии громовержца Зевса. Казалось, что от их огня горит сам воздух и горят темные грозовые тучи. Зевс испепелил Тифону все его 100 голов. Рухнул Тифон на землю, от тела его исходил такой жар, что плавилось все вокруг. Зевс поднял тело Тифона и низверг в мрачный Тартар, породивший его. Но и в Тартаре грозит еще Тифон богам и всему живому.

Победили боги-олимпийцы своих врагов. Никто больше не мог противиться их власти. Они могли теперь спокойно править миром. Самый могущественный из них, громовержец Зевс, взял себе небо. Посейдон – море, а Аид – подземное царство душ умерших. Земля же осталась в общем владении. Хотя и поделили сыновья Крона между собой власть над миром, но все же над всеми ними царит повелитель неба Зевс. Он правит людьми и богами –

Высоко на светлом Олимпе царит Зевс, окруженный сонмом богов. Здесь и супруга его Гера, и златогудрый Аполлон с сестрой своей Артемидой, и златая Афродита, и могучая дочь Зевса Афина. И много других богов. Три прекрасные оры охраняют вход на высокий Олимп и подымают закрывающие врата густое облако, когда боги нисходят на землю,

Высоко над Олимпом широко раскинулось голубое бездонное небо, и льется с него золотой свет. Ни дождя, ни снега не бывает в царстве Зевса. Вечное там светлое, радостное лето.

На сегодня я с вами прощаюсь. В программе «Электросфера» с вами был Константин. Аплодисменты от сердца бесценны. Тем, кто на работе, желаю, чтобы прошло все без эксцессов. А напоследок хочу сказать, умен тот, кто не печалится о том, что нет, а доволен настоящим. Кто недоволен настоящим своим положением, недоволен тем, что дала ему судьба, тот не знает жизни. По-моему, это сказал Софокл. Всем желаю доброй ночи. До скорой встречи. Это радио Infinity.

высокой энергии блага для тебя, мой мудрый слушатель. Мир – зеркало. Он никогда не улыбается первым. Вот тебе правда жизни. Ты не получаешь то, чего хочешь. Ты получаешь то, чем являешься. Чем больше доверяешь, тем больше интуиция подсказывает верно. Поток жизни – это не дорога без препятствий, а дорога без борьбы. Главное не грести из страха, а направлять из любви. Мысли – это семена. Чувства – это вода. Действие – это урожай. Жизнь не ошибается. Она дает взойти тому, что ты посеял. Когда я слушаю мир, мир говорит. Когда я слушаю себя, приходят ответы. Если ответить на любой вопрос с любовью, сам вопрос перестает иметь значение. Ничто так не мешает видеть ясно, как жесткая точка зрения. Каждому воздастся по вере его. То есть каждому дается столько благ, сколько он способен потянуть энергетически. Что такое наглость в хорошем смысле? Заявить о себе. Это смелость сделать шаг первым. Это право жить в соответствии со своими желаниями. Но слабость и страх часто подменяют смыслы, заставляя верить, что смелость – это недостаток. Мы становимся тем, что повторяем. Про себя или вслух это не имеет значения. Повторяйте аффирмации, например, «Удача на моей стороне». «Я доверяю своей судьбе». «Я успешен». «Я магнит для возможностей и изобилия». Делай так. Утром три мысли благодарности. Поблагодари за простые вещи. За то, что проснулся. За здоровье. За возможность прожить новый день. Почувствуй это, а не просто проговори. Днем от одной до пяти фраз уверенности. Повтори про себя или вслух. Мир любит и заботится обо мне. Я на своем пути. У меня все получается. Говори спокойно, с ощущением, будто это уже правда. Вечером короткое спасибо за день и благодарность своему организму за его силу и выносливость. Вспомни, что получилось, даже если это мелочи. Поблагодари тело за то, что оно выдержало этот день и продолжает работать для тебя. Мы формируем себя не разовыми поступками, а тем, что повторяется изо дня в день, привычками. Возможно, поначалу вы будете чувствовать себя неловко, говоря себе: «Я сильный, умный, удача на моей стороне». И в голове может возникнуть мысль: «Да кого я обманываю?» Но если разум начинает сопротивляться, значит, он выходит за пределы привычного. Просто скажите себе: «Я доверяю». И внутри станет тихо. Так тихо, как бывает перед рассветом.
часть времени наше сознание живет в прошлом или будущем. Мысли бегут, надо успеть. Почему он сказал так, а вдруг не получится? Мгновений настоящего почти не оставалось. Тогда начни делать паузы. Если поймал себя на суете, останавливайся, спрашивай, где я сейчас? Просто задай себе вопрос и возвращайся в момент. Мысли – это ветер, а твое внимание – это руль. Без руля даже сильный ветер приведет не туда. Тишина – это не отсутствие звука, это место, где слышно себя. Напишите на бумаге: я ясно вижу себя успешным, спокойным и уверенным. Моя жизнь наполнена радостью, и я живу свободно. Перед сном и каждое утро вместо телефона, соцсетей и всего лишнего читайте эти слова вслух. И в этот момент представляйте, будто это уже происходит. Будто это ваше настоящее. Не просто произносите слова, а включайте воображение. Живите внутри этой картины. Если реальность только случайность, тогда вы бессильны. Но если реальность – это след ваших состояний, у вас появляется точка входа, и мир перестает быть внешним врагом. Он становится зеркалом вашего внутреннего мира. Куда направлено ваше внимание, туда течет ваша энергия. А куда течет ваша энергия, там растет ваша реальность. Мысль – это электрический импульс, который выталкивает энергию вовне. Эмоция – это магнитная сила, которая притягивает радость или переживание к вам.

Давай я тебе расскажу, откуда берется снег. Но что я за человек, я тебе рассказывать не стану. Не буду я тебе рассказывать, что я за человек. Тебе не понравится. В следующий раз как-нибудь.

побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько

злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лете под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L-TU-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

белом чертить на асфальте мокром круги и пытаться просто забыть все то, что ты не.